если нет возможности прогуляться физически, а я думаю, что не у каждого из нас в 3 часа и 20 минут есть такая возможность, может быть, даже и желание особо не наблюдается, то это легко и непринужденно можно сделать, находясь дома или где вы еще слушаете Ретро FM. Белинда Карлайл. 3 часа и вот те самые 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше Джанна Нанини, Сергей Беликов и Дженнифер Пейдж.

3:35. Весьма подходящее, наверное, время для того, чтобы услышать женское определение мужчин в музыкальном эквиваленте. Такое весьма эмоциональное, невероятно красиво в музыкальном отношении исполненное Джанна Нанинина. Ретро-ФМ. Дальше услышим Стинга и Мюррей Хэд.

И вот такими восточными мотивами сопровождается, друзья, у нас встреча с прекрасным «Утренний экспресс». Разве это не прекрасно? Он начнется буквально уже через 10 минут. Помчимся вместе к доброму утру.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вот это, друзья, ключевой момент. Надежда, ожидания, причем и надежды, и ожидания непременно должны оправдаться. А иначе тогда какой смысл надеяться и ждать? Ансамбль «Самоцветы» на Ретро-ФМ, 4 часа и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. От души желаю вам доброго наступающего утра, друзья. Последний сентябрьский день начинается, между прочим. Давайте посмотрим, каким он будет.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, 30 сентября на календаре, среда. День пройдет в замедленном темпе. Решения будут даваться тяжело. Движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет. Овны, пересмотрите текущие расходы и приведите их в порядок. Тельцы, не форсируйте события, сохраняйте постоянство. Близнецы, вероятно, событие потребует вашего активного участия и смелости. Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день. Львы, день этот не подходит для важных начинаний и подписания документов. Девы, сегодня возможны споры о власти и влиянии, но истинные мотивы останутся скрытыми. Весы, проведите ревизию вещей, наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно. Скорпионы, сегодня на поверхность будут выходить противоречия, мешающие договориться. Стрельцы, днем вам будет полезен покой и размеренность, а вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка. Дрова поколоть, опять же. Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться. Как поэтично. Водолеи, домашние дела пройдут гладко, если не спешить. Это хороший день для тихих семейных занятий. Рыбы, слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: вот в таком вот ритм-блюзовом темпе, друзья, давайте я вам расскажу, что интересного ожидает нас в ближайшие часы и минуты в ходе следования утреннего экспресса. С гороскопом мы уже ознакомились, впереди нас ждет ежедневник, узнаем, чем этот день отметился в истории. Ну и, конечно же, начиная со следующего часа, рубрика «Позитив», в которой я призываю вас делиться хорошим. В качестве приза автору самого позитивного сообщения достанется тостер. Ну и, разумеется, друзья, все это будет сопровождаться вашей любимой музыкой, звучащей на ретро-эпе.
1: Ретро-ФМ, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: утра в столице вот то самое время, когда просто необходимо ознакомиться с ежедневником, полистать его вдумчиво, неспешно. А куда торопиться-то?
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня 30 сентября, год 2026. Сегодня празднуется Международный день переводчика. Несмотря на то, что праздник отмечается с 1991 года, его официальный статус был утвержден только в 2017 году. Цель этой новой международной даты – подтвердить, что профессиональный перевод как ремесло и искусство играет важную роль в сближении народов, содействии диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству, обеспечении развития и укрепления мира и безопасности. 30 сентября в 1925 году родилась Вера Васильева, актриса театра и кино, народная артистка СССР. Критики называли ее исконно русской актрисой. Простота, естественность, искренняя лиричность – вечные свойства русской актерской школы. И она им не изменяла. Несмотря на успех в кино, а на ее счету роли в таких фильмах, как «Чук» и «Гек», «Следствие ведут знатоки», «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Вино из одуванчиков», главным для Веры Васильевой всегда оставался театр. В этот день, в 1791 году в Вене, состоялась премьера оперы «Волшебная флейта», последнего произведения австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Опера имела огромный успех у зрителей, а Гёте пытался даже написать продолжение. 30 сентября в 1906 году в Париже стартовали первые международные состязания пилотов-аэростатов – гонки на воздушных шарах. В них приняло участие 16 аппаратов. Первым обладателем кубка стал американец Фрэнк Лам. Воздушные гонки вызвали огромный интерес у публики. За ними наблюдали около 250 тысяч зрителей. Сегодня в России отмечается День интернета. Ныне глобальная паутина стала неотъемлемой частью жизни россиян. По данным исследований, число жителей нашей страны, пользующихся интернетом ежедневно, составляет порядка 90 миллионов человек. И это количество с каждым годом увеличивается. Причем большинство пользователей интернета, вне зависимости от возраста, считают, что без него их жизнь изменится значительно и уверены, что интернет принесет больше хорошего, чем плохого. Все зависит от того, умеет человек пользоваться интернетом или нет.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

Да, 4.35 в столице, друзья, это ансамбль «Синяя птица» на Ретро-ФМ. Совсем скоро услышим Юрия Антонова, Харби Ханкока и группу «London Beat». Всем-всем-всем, без исключения, желаю этим начинающимся утром только хорошего настроения, безо всяких неприятных сюрпризов.

Главное, чтобы было что вспомнить в этой жизни. Ну и, конечно, отдавать отчет реалиям дня. Сегодня 30 сентября, последний сентябрьский день, друзья. Давайте встретим и проведем его с удовольствием под любимую музыку.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7764034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5 утра в Москве. Утренний экспресс продолжает мчаться, друзья. Догоняйте, догоняйте, успевайте.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: вспоминаю свои студенческие годы, понимаю, что в такой ситуации дело закончилось бы банальным мордобоем, безо всяких песен и танцев, но зато честнее, проще и быстрее. Но это молодежная танцевальная субкультура, друзья. Не надо ее сбрасывать со счетов. Группа «Руки вверх» на Ретро-ФМ в 5 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Давайте окунемся в пучины и дебри астрологии. Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 30 сентября на календаре среда. День пройдет в замедленном темпе. Решения будут даваться тяжело. Движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет. Овны, пересмотрите текущие расходы и приведите их в порядок. Тельцы, не форсируйте события, сохраняйте постоянство. Близнецы, вероятно, события потребуют вашего активного участия и смелости. Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день. Львы. Этот день не подходит для важных начинаний и подписания документов. Девы. Сегодня возможны споры о власти и влиянии, но истинные мотивы останутся скрытыми. Весы. Проведите ревизию вещей. Наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно. Скорпионы. Сегодня на поверхность будут выходить противоречия, мешающие договориться. Стрельцы. Днем вам будет полезен покой и размеренность, а вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка. Козероги. В отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться. Водолеи. Домашние дела пройдут гладко, если не спешить. Это хороший день для тихих семейных занятий. Рыбы. Слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: 5:20 в столице, а это значит, друзья, что открывается рубрика «Позитив», и можно и нужно, я призываю вас, делиться всем хорошим, что в вашей жизни уже присутствует, намечается, планируется, люди хорошие каким-то образом повлияли на вашу жизнь или просто своим присутствием сделали ее лучше. Делитесь позитивом, рад буду не только я думаю, что все слушатели Retro FM, которые в этот ранний час, ну, по крайней мере, по Москве точно ранний, прильнули к своим радиоприемникам с тем, чтобы услышать, что хорошего в жизни других людей происходит. И, разумеется, автору самого позитивного сообщения от Retro FM достанется тостер, друзья. Поехали, пишите в наш канал в Максе.

0: готовы ли вы, друзья, сейчас к прослушиванию ежедневника? Думаю, что да. 5:30 в столице, очень подходящее для этого время.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Среда, 30 сентября, год 2026 на календаре. В этот день, в 1917 году, родился Юрий Любимов, театральный режиссер, народный артист России, основатель театра на Таганке, человек-эпоха в мире современного театрального искусства. Он поставил более 50 спектаклей и 40 опер по всему миру. Он был удостоен высших наград и премий, награжден многими орденами и медалями. Имя Юрия Любимова навсегда вписано в историю культуры России и всего мира. День рождения сегодня отмечают итальянская актриса и модель, кавалер Ордена Почетного Легиона Моника Белуччи, французская актриса театра и кино, обладательница Оскара и Золотого Глобуса Марион Котийяр, американский актер и режиссер Эрик Штольц, российская гимнастка, самая титулованная россиянка 30-х летних Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Алия Мустафина. 30 сентября в 1928 году английский микробиолог Александр Флеминг объявил об изобретении им пенициллина. Ученый выделил первый в истории антибиотик из плесневых грибов случайно. В лаборатории Флеминга царил рабочий беспорядок, и однажды он обнаружил, что в одной из чашек Петри с бактериями выросла колония плесневых грибов. Флемингу удалось выделить активное вещество, разрушающее бактериальные клетки. Это и был пенициллин. Массовое производство первого антибиотика было налажено во время Второй мировой войны и спасло миллионы жизней. Сегодня Вера, Надежда, Любовь и София. Всех носительниц этих прекрасных имен поздравляем с именинами. А еще именины сегодня отмечают Александра, Дмитрий, Иван, Илья, Ирина и Павел. Поздравляем всех.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

Мир, несомненно, меняется, дети в нем растут, взрослые, ну, тоже становятся старше. Дуэт Maywood на Retro FM, 5 часов и 35 минут с нетленкой, которая будет слушаться всегда весьма и весьма оптимистично и в то же время жизненно. Совсем скоро услышим группу Scorpions, CC Catch и Zodiac на Retro FM. Всем доброго утра, друзья!

0: Утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Утренний экспресс – это, конечно, вообще позитив целых три часа. Но рубрика «Позитив», она, конечно, сама по себе явление природы, я бы даже так сказал, весьма и весьма позитивное. Итак, читаю ваше сообщение. «Всем добрейшего утра», – пишет Любовь из Москвы. «Сегодня очень позитивный день, большой праздник. От всей души поздравляю всех Верочек, Надюшек, Любочек и Софий с именинами. Всем здоровья, счастья и, конечно же, позитива. Люба, и вас тоже с праздником. Михаил из Хабаровска делится радостью. Сегодня в третий раз стал отцом. Любимая жена Катюша подарила мне дочку после двоих прекрасных сыновей. Еще не назвали, но варианты есть». Кстати говоря, Михаил, вот сегодняшний праздник «Вера, Надежда, Любовь, София» возьмите на вооружение как вариант. Юлия из Тольятти всем желает доброго утра. Юлии, вам тоже отличного настроения. Друзья, пишите, что хорошего, радостного, позитивного происходит в вашей жизни. И, конечно же, помните, что тостер ждет, кому бы отправиться этим утром.

0: 6 утра, вставать пора, да и просто радоваться жизни. Это Retro FM, здесь живет ваша любимая музыка.
1: Утренний экспресс на Retro FM.
2: Навстречу новому дню.

0: иногда тоже чувствую себя медведем так спиной об косяк. Но земля не вертится от моего прикосновения, к счастью. Айд ведущего песни из «Кавказской пленницы» на Ретро-ФМ 606 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 30 сентября на календаре среда. День пройдет в замедленном темпе. Решения будут даваться тяжело. Движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет. Овны, пересмотрите текущие расходы и приведите их в порядок. Тельцы, не форсируйте события, сохраняйте постоянство. Близнецы, вероятно, событие потребует вашего активного участия и смелости. Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день. Львы, этот день не подходит для важных начинаний и подписания документов. Перенесите их на другой. Девы, сегодня возможны споры о власти и влиянии, но истинные мотивы останутся скрытыми. Весы, проведите ревизию вещей. Наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно. Скорпионы, сегодня на поверхность будут выходить противоречия, мешающие договориться. Стрельцы, днем вам будет полезен покой и размеренность, а вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка. Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться. Водолеи, домашние дела пройдут гладко, если не спешить. Это хороший день для тихих семейных занятий. Рыбы, слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ну что, друзья, продолжаем делиться позитивом. Я категорически благодарен вам за ваше сообщение. Пишет Любовь. Всех с праздником, желаю всем мира и хорошего настроения. У меня последний день отпуска. Я очень рада завтра встретиться со своим любимым коллективом и детьми, которые завтра приедут ко мне на прием. Пишет Любовь из Красноярска. Ирина написала очень большое сообщение. Ирина тоже медик, работает в оперблоке больницы города Томска и говорит, что в операционной всю неделю круглые сутки транслируется Ретро-ФМ, и все операции проходят на великолепной волне и для операционной бригады, и для пациентов, и, конечно же, заканчиваются операции всегда успешно. Так держать, Ирина, здорово. Очень рад и за вас, и за ваших пациентов. Доброе утро, страна, и весь наш автобус «Атомспецсервис» города Волгодонска. Едем на работу производить оборудование для АЭС, чтобы у всех было тепло и светло, пишет Стас, слесарь или сварщик. Вот, Стас, вы кто, слесарь или сварщик? У вас там бригада, я так понимаю, именно этих специальностей. Друзья, пишите, буду рад почитать ваши сообщения.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Уже по музеям шляется картины, мировые шедевры, разглядывает и размышляет о превратностях построения личной жизни. Дуэт Modern Talking на Retro FM в 6 часов 30 минут. Мы же в это непростое раннее время чем займемся правильно? Ежедневник полистаем.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: На календаре среда, 30 сентября, год 2026, день рождения сегодня отмечает итальянская актриса и модель Моника Беллуччи. Головокружительный успех в модельном бизнесе, где она стала знаковой фигурой, лицом многих мировых брендов, привел ее и к закономерному успеху в киноиндустрии. «Дракула», «Малена», «Страсть Христовы», «Матрица» и многие другие фильмы с ее участием прогремели на весь мир. Творчество Моники Беллуччи неоднократно отмечалось наградами на кинофестивале. В фестивалях «Золотой глобус», «Серебряная лента», «Золотой витязь» и других. В этот день, в 1882 году, в США на реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция по системе Эдисона. Динамомашина, приводимая в движение водяным колесом, вырабатывала мощность 12,5 киловатт. Пионером в гидрострое стал владелец местной бумажной фабрики по фамилии Роджерс. Построенная им станция смогла освещать его дом, фабрику и соседние строения. 30 сентября в 1906 году в Париже стартовали первые международные состязания пилотов аэростатов – гонки на воздушных шарах. В них приняло участие 16 аппаратов. Первым обладателем кубка стал американец Фрэнк Лам. Воздушные гонки вызвали огромный интерес у публики. За ними наблюдали около 250 тысяч зрителей. Сегодня в России отмечается День интернета. Ныне глобальная паутина стала неотъемлемой частью жизни россиян. По данным исследований, число жителей нашей страны, пользующихся интернетом ежедневно, составляет порядка 90 миллионов человек. И это количество с каждым годом увеличивается. Причем большинство пользователей интернета, вне зависимости от возраста, считают, что без него их жизнь изменится значительно и уверены, что интернет принес больше хорошего, чем плохого. А еще сегодня отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, День вязаного пледа, День любви к людям, День грязевой маски, День наичистейшего оливкового масла и День горячего сидра с пряностями.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

А некоторые вот так вот всю жизнь в прятки играют и, представьте, не находят. Вот печаль-то, огорчение. Давайте же порадуемся за тех, кто все-таки находит того человека, с которым рядом провести не то что какое-то время, а всю жизнь комфорта. Комфортно. 6 часов 35 минут в столице. Дальше группа «Мираж», дуэт «Альбан» и «Рамина Пауэр» и «No Doubt» на «Ретро FM».

0: Експрес. Позитив. На Ретро ФМ.
1: Ну что, наступил тот самый сладостный для кого-то момент чтения последнего блока позитивных сообщений и раздачи слонов, то есть тостеров, вернее, одного тостера. Итак, обо всем по порядку, друзья. Пишет нам Надежда из Самары. Доброго утра всем, всех с праздником. Я себя 2 года назад ровно в этот день порадовала 2-комнатной квартирой. Такой вот подарок себе сделала. Надежда, вы знаете толк в подарках, это здорово. Поздравляю. Пишет Светлана. Добрейшего утра. Как же приятно проснуться в деревне, подальше от городской суеты и шума, и целый день отдыхать в тишине. Всем отличного настроения и позитива. Привет из Сыктывкара от Светланы. Светлана, вы тоже знаете толк, но в отдыхе. Пишет Анна из, вот непонятно, то ли из Хабаровска, то ли из Крыма. Вы где-то посередине, я так понимаю, да, Анна? Настроение the best. Наконец-то мессенджер перестал не работать и начал работать. Я поздравляю себя с возвращением в обойму любителей, ценителей, почитателей радиостанции Retro FM. Всем позитива и побольше хороших новостей. Рады стараться. Друзья, ну и теперь расскажу, кому сегодня достается тостер от Retro FM. Я среди себя посовещался и понял, что больше всех испытывает необходимость в этом бытовом приборе Ирина из Томска, которая круглосуточно, ну, равно как и многие из вас, конечно же, если кто-то занимается медициной в скорой помощи, оперирует поступающих к ним людей. Ирина, вам и вашим коллегам, я думаю, у вас же есть там закуточек, где можно перекусить? Вот тостер там будет весьма и весьма к месту и кстати. Друзья, огромнейшее спасибо всем за участие. Ваши сообщения были великолепны. Андрей Мареев, Retro FM. Рад сказать, что буквально уже через 10 минут здесь на Retro FM встречайте Сашу и Риту. Утреннее шоу «Первая смена» готово вступить в свои законные права. Всем счастливо, пока не болейте, не скучайте.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: так сразу без подготовки новости. От Вадима Ривмана на Ретро-ФМ.
1: Обязательно буду. Да, привет всем, доброе утро. Итак, в ЦБ накажет банки повышенными взносами за навязывание услуг и обман клиентов. С завтрашнего дня в России вступают в силу новые правила, согласно которым банки будут обязаны платить повышенные взносы в фонд обязательного страхования вкладов при выявлении грубых нарушений в работе с клиентами. Об этом пишет «Известия». Под санкции регулятора попадут кредитные организации, которые навязывают дополнительные услуги, не полностью раскрывают риски банковских продуктов или же продают сложные инвестиционные инструменты неподготовленным гражданам. В Камчатском крае расследуется уголовное дело после пожара на рыболовецком судне «Триумф». На нем обнаружили тела 4 пропавших моряков. Рассматриваются 3 основные версии произошедшего. Это техническая неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности и нарушение правил технической эксплуатации. Пожар на рыболовецком судне вспыхнул 25 сентября в акватории Тихого океана. На борту было 29 членов экипажа, 25 человек спасли. При пожаре пропали капитан и 3 члена экипажа. Недавно у спасателей получилось взять «Триумф» на буксир и доставить в порт. Власти Забайкалья сообщили о введении режима повышенной готовности из-за выходов животных к населенным пунктам. Главам округов поручено, в частности, взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей, провести в школах инструктажи, определить безопасные маршруты для детей. Напомню, в этом сезоне медведи стали намного чаще выходить к людям. В Сибири и на Дальнем Востоке произошли и смертельные случаи. Маск поддержал переименование ИИ в суперинтеллект. Президент США Дональд Трамп встретился с главами компаний-разработчиков нейросетей и заявил, что искусственный интеллект официально переименуют в суперинтеллект. Илон Маск после мероприятия, прошедшего в Белом доме, поддержал переименование. А по словам Маска, благодаря роботам и суперинтеллекту для всех в мире медпомощь станет доступной и качественной. А также развитие ИИ приведет к переменам на рынке труда. И последнее. На конкурс красоты «Мистер Англия» подали заявки всего 7 человек. Организаторы конкурса пожаловались на острую нехватку красивых мужчин. По их словам, британцы оказались застенчивы и медлительны и не спешат бороться за титул, в отличие от женщин. Известно, что «Мисс Англия» ежегодно собирает больше 1000 заявок. Участниками конкурса «Мистер Англия» могут стать мужчины от 17 до 27 лет. Условия требуют, чтобы они были одинаковыми, уверенными в себе, спортивными, красивыми и харизматичными. И еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. А на Ретро-ФМ стартует первая смена. С добрым утром!
2: Всем, кто уже проснулся.
3: Доброе утро.
2: Саша Светлов, Рита Субботина с вами. Ну что, чем займемся эту среду?
3: Ну, я бы хотела, конечно, отправиться на тот конкурс красоты, про который Вадим только что
2: среди
3: рассказывал.
2: Мужиков.
3: Ну да, в жюри как-то можно попасть. Англичане от 18 до 24. Мне понравилось, он сказал, все должны быть одинаковыми, красивыми, одинаково красивыми. Вот, в целом, как бы, it's okay.
2: Ну, как бы, если ты заявку такую делаешь, это еще не значит, что такие найдутся. Он же рассказывал о том, что британцы оказались какие-то застенчивые. Может быть, страну еще посмотришь, поищешь?
3: Ну, давай, хорошо. Но для этого нужно сначала будет хорошо русский язык выучить. Это все мы сделаем буквально вот очень скоро в нашей родной речи. Научимся ставить правильно ударение, что очень сложно оказалось.
2: Ну, а пока на английском. You're my love, you're my life.

0: Скотт на Ретро-ФМ.
1: Итак, среда, 30 сентября. День пройдет в замедленном и неспешном ритме. Решения сегодня будут даваться тяжело, и это не случайно. Любое движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет.
2: Овны, вам надо пересмотреть текущие расходы и привести их в порядок.
1: Тельцы, не форсируйте события и не меняйте резко свой образ. Сейчас лучше сохранить постоянство.
2: Близнецы, вероятно, события дня потребуют вашего активного участия и смелости.
1: Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день.
2: Львы, этот день не подходит для важных начинаний и подписания документов.
1: Девы, сегодня возможны споры о власти и влиянии, где истинные мотивы останутся скрытыми.
2: Весы, проведите ревизию вещей. Наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно.
1: Скорпионы, сегодня может быть сложно договориться с партнерами. На поверхность будут выходить значимые противоречия.
2: Стрельцы, днем будет полезен какой-то размеренность вам. Какая-то, скорее всего, а вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка.
1: Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться.
2: Водолеи, домашние дела пройдут гладко, если не спешить. Это хороший день для тихих семейных занятий.
1: Рыбы. В общении сохранится резкость, потому что слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
2: Просыпайся.

0: Между тем.
1: А между тем, это первая смена на Ретро-ФМ. Саша, Рита, приветствуем вас.
2: Здрасте, здрасте.
1: Последний день сентября, 30-е, между прочим, международный день подкастов.
2: Да?
1: Недавно такая дата, праздник появилась, оно и понятно, потому что не так давно появилось такое явление, как подкасты, кстати, образованные от двух слов, iPod и broadcast, получается, плеер и радиовещание, получилось подкаст. Ну, суть в том, что отмечают авторы, слушатели индустрии и те, кто именно любит получать информацию из подкастов. Ты любишь подкасты?
2: Слушай, наверное, да, но у меня нет какого-то определенного направления. У меня мысль, как и в жизни, так и в подкастах, прыгает. Знаешь, я могу даже посмотреть начало, потом уйти, допустим, про бизнес посмотреть. Я же знаменитый бизнесмен,
1: конечно,
2: да?
1: Конечно, это видно.
2: Вот, потом раз пойти, не знаю, про собак смотреть. Вот, но в целом, да, люблю такое.
1: Да, но самый популярный жанр — это комедии, новости и вот самое интересное — true crime. То, что недавно появилось, да, это реальные детективные расследования. Они даже стали сериалы снимать по в этом жанре, да, true crime. Кстати, как называется сериал «Убийство в одном доме», да?
2: А, да-да-да, ну он смешной. Он...
1: Да, там как раз снимали подкаст, да, вот типа про убийство. Три соседа такие. В возрасте, в очень интересном, творческом, не знаю, расположении духа.
2: Кстати, по-моему, третий даже вышел, уже надо будет посмотреть.
1: Ну, это можно, да, будет проверить. Сегодня хотим с вами поговорить, а по каким темам вы предпочитаете, например, послушать подкаст. Или, может быть, вообще, как вы узнаете новую информацию и откуда? Поделитесь с нами.
2: И, может быть, есть у вас какая-то идея, или вы только в поиске о том, вот что вы могли бы рассказывать людям на постоянной основе. Не обязательно, кстати, на серьезные темы. Вообще, давайте в целом поговорим сегодня об информации. Как вы ее ищете? Как бы сами хотели ее подавать? Пишите во все наши соцсети, а мы все прочитаем.

0: столичных 7.19. Саша Светлов, Рит Субботина с вами.
1: Так, слушай, я вот тут начала уже вытаскивать всякие куртки, ну потому что сентябрь нас, конечно, балует или балует. Это мы узнаем в родной речи очень скоро.
0: Да, да, не говори раньше времени.
1: Но пора уже как будто курточки доставать. И я наткнулась на интересные наши вот вещи новые. Пуховик.
0: Запахло картошкой.
1: Да, но вот немножко по-другому. С наполнителем из сена от белорусского дизайнера развирусился в соцсетях. Вот. Его окрестили сеновиком, что бы это тоже не значило. Он купил сено на барахолке. Вот.
0: Сеновик.
1: Сеновик.
0: У меня муж сеновик. Вот. Что-то напоминает.
1: Короче, засыпал в прозрачную, это важно, куртку. Погулял с ней по улицам города. Вот. Ну и говорит, что стоит вообще такая, ну, недешево, потому что, да, там. А как там, ты с кузнецом приходи, нам кузнец не нужен.
0: Это
1: вот
0: как
1: этот.
0: Раньше звали, пойдем там на сеновал, да?
1: Да-да-да-да-да.
0: А что ходить-то? Все с собой.
1: Все с собой. Ложись тут.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 2 метра в секунду.
2: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан». Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: А вот мы щедрые и будем с вами делиться нашим лучшим новостником, который следит за тем, что там актуального происходит в стране и в мире. И раз в полчаса приносит горяченькими, свеженькими, не разогретыми, а вот прям как из духовочки только что достал, и понимаешь...
1: Потому что когда у тебя есть сокровища, нужно делиться, правильно?
0: Да, и не важно, что это твоя прелесть. О чем они тут говорили, думает Вадим Рима. Новости серьезно на ретро-ФМ.
2: Все поделились, да. Доброе утро, привет, рассказываю. Так, новые меры против телефонных и интернет-мошенников готовят в нашей стране. Третий пакет планируют внести в Госдуму до конца года. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. В частности, власти хотят ужесточить правила продажи сим-карт, отказаться от субдилеров, оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Еще одно предложение – запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателя и его родственников. Также предполагается усилить идентификацию абонентов и контроль за использованием сим-карт. Финальный состав пакета пока формируется. В Дагестане из-за ухудшения погоды без электричества остались 15 населенных пунктов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Завершить работы предварительно рассчитывают сегодня к 2 часам дня. В регионе при этом действует экстренное предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы, а порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Режим повышенной готовности ввели на всей территории Забайкальского края. Он действует с 29 сентября из-за участившихся случаев выхода диких животных к населенным пунктам. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов. Особое внимание власти обращают на медведей. Недавно один из них появился недалеко от школы. Туда направляли группу охотников. Жители региона просят не выходить без необходимости в лес и на окраины населенных пунктов. Дональд Трамп подписал указ о создании единого портала госуслуг США. На новой платформе американских госуслуг пользователи смогут получать ответы на интересующие вопросы, подавать нужные запросы без перехода на интернет-ресурсы различных федеральных ведомств. Исключением станут сервисы по сдаче налоговых деклараций, а также услуги оборонных и разведывательных структур. Теперь на протяжении 90 дней американские власти обязаны разработать регламент запуска America.gov, затем федеральные министерства и агентства должны будут интегрировать в портал собственные онлайн-сервисы и гарантировать при этом сохранность личных данных. Сборная России одолела команду Ирана в товарищеском матче со счетом 2-0. Встреча состоялась на стадионе «Акбарс-Арена» в Казани. В октябре, добавлю, сборная России сыграет 2 встречи против Намибии 3 октября в Екатеринбурге и против Нигерии 6 октября в Нижнем Новгороде. Напомню, команда Ирана выступала на чемпионате мира в этом году, 3 раза сыграла в ничью с бельгийцами, новозеландцами и египтянами. Иранцы заняли в результате 3-е место и не смогли выйти в плей-офф. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: раскроем, да, тайну этого слова.
1: Потому что оно у нас было уже, видимо.
0: Да, оно уже случалось, а вот пятерка новых игроков уже здесь, передо мной и перед тобой, для того, чтобы проверить кого-то на грамотность.
1: И за каждое вот такое слово можно получить по 1000 рублей, если, конечно, вы правильно его отгадаете. Игра «Родная речь» уже вот она, вот она, вот она. Вам осталось только набрать 23 24 88 3, ну и код Москвы 495.

0: «Родная речь». Первой смене на Ретро-ФМ.
1: И сегодня получать пятерку, ну, мы надеемся, пятерку, будет Роман из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Роман. У вас как вообще, ну вот вы считаете, насколько получится?
2: Ну, вообще на 5.
3: Ну, все, супер. Давайте не будем вот этот настрой как-то разбивать и просто сразу же так сходу начнем.
1: Да, мы вам предлагаем две версии. Вы выбирайте, какая вам больше нравится. И произносите слово так, как считаете, оно должно правильно звучать. Хорошо?
2: Хорошо, давайте.
1: Поехали.
3: Итак, кружево или кружева?
2: Кружево.
3: Приняли.
1: Каучук или каучук?
2: Каучук.
1: Есть.
3: Дальше. Эксперт или эксперт?
2: Эксперт.
3: Приняли.
1: Ступни или ступни?
2: Ну, если существительное, то ступни.
1: Множественное далее. Число, да? Угу, есть.
3: Кожух или кожух?
2: Пускай кожух будет.
3: Приняли.
1: Давайте разбираться. Итак, сначала вы сказали кружево, как, наверное, сказало да. большинство. Но правильно, кружева. Здесь без тысячи. Дальше, каучук, правильно, 1000+. Эксперт, конечно, 1000+. И вот еще два слова. Ступни, да? Ну вот все-таки здесь ступни надо произносить на букву И ударение. Хоть и существительное, хоть и множественное число. И кожух. Казалось бы, да, я тоже
3: всех
1: слышал
3: удивило,
1: именно такую версию. Да. Ну, кожух. Вот, представляете, да, теперь берем на вооружение.
3: Теперь мы все это знаем.
2: Двоечка.
1: Поэтому, да, 2000 рублей,
3: нет,
1: следите.
3: Тут, смотрите, не двоечка, а 2000 рублей.
1: Плюс 2000.
2: Ну, да, да.
1: Не было ничего.
2: Спасибо большое.
1: И 2000. Поздравляем, Роман, Санкт-Петербургу. Большой привет от нас. И Юрий Антонов уже готов рассказать нам про улочки.
0: «Родная речь». В первой смене на Ретро-ФМ.
4: Есть улицы центра,

0: сверну на виноградную.
1: Ну, а благодаря этим словам мы станем, может быть, не светлее, но чуть-чуть грамотнее. Итак, родная речь. 5 слов, которые мы узнали. Как надо говорить? Кружева, каучук, эксперт, ступни и кожух. Запомнили, зафиксировали, используем.
2: Из этого только эксперт мне был абсолютно понятен. Остальное было сложновато. Ребятушки, вот, возможно, вы также любите слушать подкасты, другими словами, интервью, ну, например, про грамотность, про русский язык. Потому что сегодня день подкастов, и мы задали вам такой вопрос, по каким темам вы предпочитаете слушать подкасты, а может быть, у вас в голове есть идея своего подкаста, вот о чем вы бы разговаривали, если бы была такая возможность. Пишите в наши соцсети, мы все прочитаем.
3: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Сеть, отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
14: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
18: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Так, 7.54, сегодня Международный день подкастов. Бодрейшего утра, разбираемся, кто какие подкасты слушает, а кто, может быть, какой-то подкаст сам хотел бы вести и мог бы вести, делать это увлекательно. Делитесь этим в соцсетях.
2: Вот, например, человек говорит White Tiger. Новости мне сообщают голоса в моей голове. Ну, как бы да, но поаккуратнее все равно.
1: Да, Вадим делится. Люблю подкасты, где ведущие с юмором и иронией рассказывают о своей жизни и о том, что происходит в мире. К слову, сам готовлю подобный контент для онлайн-радио. Кстати, жаль, что такой праздник. Не собрались все прям подкасты Ретро-ФМ. Классно было бы в один день услышать первую смену. После нее дорогие гости. Она сладкая, программа Ю.
2: Настя говорит, а я люблю слушать науч-поп или что-нибудь про планеты, животных, растения. Причем в школе не любила ни природоведение, ни биологию. А сейчас вот поди ж ты. А мне кажется, в этом есть смысл. Потому что, ну, действительно, я сейчас думаю, у меня там, знаете, сколько заметок записано, типа, послушать всю историю России, сделать вот это. Я думаю, а почему я в школе-то это не делала?
1: Ну как там бы то заставляли, же самое. Да, нас много делать.
2: А потом тебе действительно со временем, с возрастом становится правда интересно.
1: Да, так же, как и классика, да, художественная литература. Очень часто такая ситуация складывается. Сергей из Краснодара пишет. Слушаю разные познавательные музыкальные передачи о животных. Восьмая нота, раритеты, экзотика. Музыкальные тоже люблю.
2: Вот, ребятушки, ну что, у нас много еще, на самом деле, ваших сообщений, и пишите еще больше, мы так любим сообщения, о том, какие подкасты вы любите слушать, и о чем вы бы вели, если бы была такая возможность. А мы очень скоро все прочитаем.

0: 8 в столице. Время просыпаться, время слушать хиты, проверенные временем. Время провести с первой сменой. Ну а сейчас время Вадима Ривмана или время новостей на Ретро-ФМ.
1: Обязательно расскажу о новостях. Доброе утро. Итак, в Приморье объявили штормовое предупреждение. Сильный ливень уже подтопил некоторые улицы Владивостока. Из-за непогоды в городе введен режим повышенной готовности. Местные жители пишут в соцсетях, что столкнулись с затопленными автобусами. Вода в салонах достигла почти колен. Во Владивостоке также фиксировались отключения электроснабжения, а сотрудники МЧС пришли на помощь коммунальным службам и жителям. При атаке беспилотников в Самарской области повреждены 4 частных дома. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федоричев. Предварительно погибших и пострадавших нет, подчеркнул губернатор, добавив, что продолжает действовать режим беспилотной опасности. Федоричев призвал жителей соблюдать меры безопасности. На месте сейчас работают экстренные службы. Ранее отмечалось, что беспилотник был уничтожен на подлете к Пензе. Никто не пострадал, разрушений тоже нет. На сгоревшем судне «Триумф» нашли тела 4 моряков. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте. Судно, напомню, загорелось 25 сентября в Тихом океане. На борту было 29 человек. 25 из них удалось спасти. Еще 4 числились пропавшими без вести. Также продолжается расследование причин пожара. По факту происшествия ранее возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана и ожидаемых заморозков. Предупреждение будет действовать в ночь на 30 сентября и утром в среду, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. В столице области видимость из-за тумана местами может сократиться до 200-700 метров. В отдельных районах Подмосковья температура воздуха опустится до минус 2 градусов. Предупреждение о тумане будет действовать сегодня до 9 утра по московскому времени. Ну и последний манул по кличке Тимофей из московского зоопарка приступил к активному осеннему набору веса. Этот процесс также известен как зажировка. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. К концу сентября масса тела кота Тимофея достигла 5 килограммов, в то время как минимальный летний вес животного составлял 3,7 килограмма. Ранее в зоопарке рассказали об утренних ритуалах манула Тимофея. Животное начинает день с разминки и прогулки по вольеру. При этом большое количество людей за стеклом его не смущает. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Я желаю всем хорошего дня.

0: Три минуты девятого в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Это первая смена, которая готова познакомить вас с эффектом Манделы, если вы до этого еще с ним не сталкивались. Ну и вот такой феномен, когда у большинства людей совпадают воспоминания, но они оказываются ложными.
1: Кстати, наверняка про это есть подкаст. Ведь сегодня у нас тема в день подкастов. Мы говорим о том, какие подкасты вы смотрите, или, может быть, есть что-то, о чем бы вы с удовольствием вещали. Вот об этом пишите в наших соцсетях. Мы уже очень скоро все это прочитаем.
0: И, конечно, весь этот час будет наполнен хитами, проверенными десятилетием эры и жена ретро-ФМ. Погнали!

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, гороскоп на среду, на 30 сентября. День пройдет в замедленном и неспешном ритме. Решения сегодня будут даваться тяжело, и это не случайно. Любое движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет.
2: Овны, вам надо пересмотреть текущие расходы и привести их в порядок.
1: Тельцы, не форсируйте события и не меняйте резко свой образ. Сейчас лучше сохранять постоянство.
2: Близнецы, вероятно, события дня потребуют вашего активного участия и смелости.
1: Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их в лучший в другой день.
2: Львы, этот день не подходит для важных начинаний и подписания документов.
1: Девы, сегодня возможны споры о власти и влиянии, где истинные мотивы останутся скрытыми.
2: Весы, проведите ревизию вещей, наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно.
1: Скорпионы, сегодня может быть сложно договориться с партнерами, на поверхность будут выходить значимые противоречия.
2: Стрельцы, днем вам будет полезен покой и размеренность, но вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка.
1: Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться.
2: Водолей, домашние дела пройдут гладко, если не спешить. Это хороший день для тихих семейных занятий.
1: Рыбы, в общении сохранится резкость, потому что слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
2: Ребята, 8:08, давайте прям 2, 3, сейчас будем желание закатывать. 4, 5, 6, немножечко тяну время. 7:08, загадайте желание, все сбудется.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: 7 до 11.
1: Бодрого утречка всем, кто уже встал, включил любимый ретро-ФМ. Первая смена, Саша, Рита на местах. Просыпаемся с вами.
2: Ребятушки, сегодня день подкастов. Так. Мы задаем вам вопросы, вот по каким темам вы предпочитаете слушать подкасты. Если бы сами могли о чем-то рассказывать людям на постоянной основе, не обязательно серьезные темы, что бы это было, очень сильно просим вас писать нам в соцсети. А я пока тут тоже создала свой небольшой подкастик, вернее, даже медитацию. Вы готовы его послушать?
1: С удовольствием.
2: Ну что же, закройте глаза. Закройте глаза, закройте, я смотрю. Сделайте глубокий вдох и представьте, вам снова 25. Доллар по 35. Вы подъезжаете к заправке, заливаете полный бак и не стоите в очереди. Вы открываете холодильник, и там есть что поесть, и оно готовое. Вы заходите в приложение банка, а там знакомая шестизначная цифра. Ой, вам звонят с незнакомого номера. Вы берете трубку, а это не банк. Вы ложитесь спать в 2:30 ночи, и утром вы выглядите нормально. Вы просыпаетесь утром, и первое, что вы делаете, это не проверяете свой телефон. Вы заходите в аптеку и покупаете только витаминки. Вы открываете шкаф и находите джинсы, которые на вас снова застегнуты.

0: Теперь он добрался и до офисов. 8:19 на столичных часах, первая смена. Кризис оптимизма без стука вошел в наши офисы. Исследовали 25 тысяч сотрудников. Надежда была, но нет. 8 из 10 человек по-прежнему считают себя оптимистами, но намного меньше стали делиться оптимистичными новостями, комплиментами. Да-да-да. Если 10 лет назад 37% сотрудников делились позитивом, ну хотя бы с 3 коллегами в день, то сейчас только 30. Что же мы творим, товарищи? Ну, с другой стороны, давай так. Все-таки какой-то оптимизм мы даем. Если брать аудиторию, вот, да, Red Ray Fempers, ну, до 7 миллионов. Ну, то есть, если так вот по этой схеме посчитать, хотя бы, да, там, с 3 поделиться, ну, за 21 миллион мы как бы уже поотдувались.
1: Так, так.
0: Осталось 120 миллионов россиян, ребят. Ну, нельзя. Нельзя. Слушай, ронять эту статистику оптимизма.
1: Ну, вот, только что я свой подкаст рассказала. Мне так приятно, мне начали люди писать, типа, Маргарита, мы расслабились.
0: Маргарит, вот. Сколько начали писать люди?
1: Ну, подожди.
0: Конечно, Арита уже ответит.
1: Я
0: забыл сказать, продюсером этого проекта является ее один знакомый Александр С. Можете обращаться лично. Я расскажу о свободных датах. Я расскажу о том, как выгоднее иногда брать большой пакет.
1: Да, есть такое. Пока что просто сделаем хотя бы парочку. И, кстати, эта регистрация будет бесплатно. Там мы разберемся.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 2 метра в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Что? Меня снизили.
7: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
8: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
9: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной точка». Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
10: Добро пожаловать в «Алания Синема» с 24 сентября. Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в «Алания Синема».
11: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Осень за

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: с утра пораньше, чтобы проснуться в отличном настроении.
1: Вот такой рецепт первой смены, ребятушки. Записывайте.
0: А сейчас вот такой у нее. Вот такой Вадим Ривман расскажет новости.
2: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, с завтрашнего дня российские маркетплейсы начнут по новым правилам проверять информацию о товарах до публикации карточек. Это предусмотрено постановлением правительства. Площадки будут запрашивать у продавцов код товара и сверять сведения с государственными реестрами. Дополнительная проверка потребуется, например, для продукции, которая подлежит обязательной маркировке или подтверждению соответствия. На нее отводится до 3 рабочих дней. Если проверка не пройдена или выяснится, что товар изъят из оборота, разместить карточку не получится. Уже опубликованные карточки товаров маркетплейсы должны проверить в течение полугода. Более 30 беспилотников уничтожили за ночь над Ростовской областью, столько же над Воронежской. Об этом сообщили губернаторы регионов. В результате атак погибших и пострадавших нет. Также минувшей ночью атаку беспилотников отражали в Самарской области. Погибших и пострадавших также нет, но есть повреждения частных домов. Об этом сообщили губернатор региона Вячеслав Федоричев. Беспилотная опасность объявлена в Челябинской, Свердловской и Пензенской областях. Возрастные границы молодежи могут пересмотреть. Сейчас к молодежи по закону относят граждан России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Об этом напомнил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, для молодых ученых возрастная планка выше – 39 лет. При этом эти границы в будущем могут пересмотреть. Онищенко допустил, что это произойдет, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей. Он будет действовать до 6 вечера 1 октября. Ливни уже привели к подтоплению дорог и размыву тротуаров. В городе также фиксировали перебои с электричеством. В Приморском крае на 30 сентября и 1 октября объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Вылов тихоокеанских лососей в России в этом году сократился более чем втрое. К 23 сентября рыбаки добыли около 98 тысяч тонн, следует из данных Всероссийского НИИ рыбного хозяйства. Год назад к этому времени показатель превышал 330 тысяч тонн. Эксперты связывают ситуацию прежде всего с природными факторами, изменениями температуры океана, кормовой базы и сроков миграции рыбы. И еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. А с вами остается утренний

0: Приветствуем всех, кто уже проснулся, кто, может быть, хочет чего-то выиграть.
1: Например, что-нибудь типа вот настольной игры классной. Может быть, фирменной футболки Ретро-ФМ. Это же все можно в эффекте Манделы выиграть, который будет у нас буквально через вот прям парочку минут.
0: Звоните 23-24-88-3. Не забывайте про код Москвы 495.
2: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка Озипибака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест, ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
0: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Эффект Манделы на Ретро FM.
1: Итак, возвращаем одну из наших интереснейших игр, в которой мы сталкиваемся с тем самым эффектом Манделы, где воспоминания о тех или иных событиях у людей могут быть не так однозначны. На связи Вадим из Уссурийска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вадим, скажите, как вот вы относитесь к своей памяти? Вы считаете, что она прям на соточку или да, как пойдет вообще?
2: Ну, наверное, больше как пойдет.
3: Это хорошо. Вы знаете, не надо там уж на себя взваливать сразу же, потом ложные какие-то вот представления, вот, а так просто доверимся интуиции.
1: Вадим,
3: тогда.
1: А вы читать любите?
2: Немного люблю.
1: Ильфа и Петров, 12 стульев, читали?
2: Нет. Смотрел.
1: Понятно, хорошо. Но вот я не знаю, поможет ли вам именно то, что вы смотрели, а не читали. Потому что сегодня мы вспоминаем это знаменитое произведение, да, по которому было снято много уже фильмов. Ну и крылатое выражение, которое пришло оттуда в нашу культуру. Вот сейчас хочется спросить, как звучит знаменитое выражение в оригинале «12 стульев» Ильфа и Петрова. Первый вариант. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Второй вариант. Дело помощи утопающим – дело рук самих утопающих. Второй вариант. Точнее, третий. Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих. Можно выбрать первый, второй или третий. Да.
2: Ну, мне как-то вот сразу первый.
1: Первый, думаете, был в произведении и в фильме. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Да? Mm-hmm. Вот второй, дело помощи утопающим. Второй, дело помощи утопающим, дело рук самих утопающих. Ну, время выбрать.
2: Ну, наверное, второй. Давайте
1: думаете?
2: Второй.
1: Интуитивно, видимо, да?
2: Да, да, да. Как-то первый совсем прям как будто бы.
1: Ну, давайте.
2: Очевидно.
1: Примем второй. Первый. Примем второй, да-да-да, второй примем, потому что первый, ну, конечно, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, фраза, которую мы приписываем Остапу Бендеру, но на самом деле он такого никогда не говорил. А вот ответ Б, дело помощи утопающим, дело рук самих утопающих. Именно такой плакат висел при входе в клуб «Картонажник», намек на цитату Карла Маркса, вот про освобождение рабочих. Поэтому ответ Б правильный, поэтому,
3: это
1: Вадим.
3: Очень удивительно,
2: круто.
3: Потому что, ну, всех сколько раз я говорил эту фразу «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих».
1: Да, да, такая фраза, которую мы используем в обиходе. Но в оригинале все было иначе. Хотя мне вот кажется, что первая версия, да, она как-то легче на слух ложится, чем в оригинальной про дело помощи.
3: Ну что же, это победа получается. Главный приз на стол, фирменная футболка «Ретро-ФМ» уже просто вау, мчит к вам.
2: Супер, я очень рад. Я первый раз попробовал позвонить и дозвонился сразу.
1: И молодец. Сразу победа. Вот он, победитель по жизни из Уссурийска по имени Вадим. Оставайтесь с нами и послушайте Биджиз.
0: Эффект Манделы.

0: 8.47, да, даже трагедии звучат у нас вот так. Танцевальные как-то жизнеутверждающие, как, например, только что от Биджиз. Хит на все времена.
1: Ой, Биджиз вообще, они очень клевые. Вот я бы с удовольствием, кстати, посмотрела про них какой-нибудь подкастик. Сегодня мы говорим с вами о подкастах, ребятушки, в день рождения подкастом. Мы спрашиваем у вас такую тему. Вот по каким темам вы обычно надо еще про язык и голос послушать тоже. По каким темам вы предпочитаете слушать подкасты? Может быть, у вас даже есть идея, которую вы, например, хотели бы реализовать. То есть завести свой подкаст и о чем-нибудь рассказывать на постоянной основе. Пишите нам, пожалуйста, об этом в наши соцсети, а мы уже очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: О чем молчат мужчины?
15: Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается?
16: Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
17: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
18: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
19: Предложение ограниченное действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
20: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
21: Интернет-поток «Вечеринка ретро-ФМ».
22: Это лучшие танцевальные хиты круглосуточно и без рекламы.

0: А между тем, сегодня день подкастов, и мы выясним, а по каким темам вы предпочитаете слушать подкасты, может быть, вообще как узнаете новую информацию откуда, и сами бы вы могли о чем рассказывать людям на постоянной основе, то есть создать собственный подкаст. Вот так фантазируем и, может быть, вдохновляем себя на какие-то творческие подвиги.
1: Наталья, например, говорит, что слушает подкаст «История России». Очень интересная тема. Вот я согласна, я тоже
0: хочу. Вот руки не доходят, если честно. Да, я тоже нашел.
1: Да? Отложил, я себе даже записала, ты знаешь,
0: там
1: что
0: целый
1: типа...
0: Курс.
1: Да, это так интересно. Верните меня, пожалуйста, в школу. Можно я вот сейчас вот 11-летку мою прослушаю? Ну, за сколько, интересно? Ну, за месяц, я думаю, можно, если чисто вот техническая информация.
0: Да, конечно, если она плотно будет собрана в какой-то материал качественный, то я думаю, что возможно.
1: Так, далее, значит, Юрий говорит, что слушает подкаст, называется «Неземной подкаст» по астрономии. Вот, далее, человек разумный по антропологии.
0: Так.
1: Вот, и говорит, что он настоятельно рекомендует. Интересно, познавательно и остроумно. Тоже очень интересно, как и по астрономии, и по антропологии. Вот как будто бы...
0: Прям как фиксики. Да,
1: фиксики?
0: Но только для взрослых.
1: Зато представляешь, как ты вот слушаешь, и у тебя все, нет вот этого потока новостей негативных. Ты уходишь в такие тонкие темы, и наверняка там столько всего неизученного. Мне кажется, вообще супер кайф.
0: Да, да, давайте вернемся обязательно к этой теме. Ждем ваших сообщений свежих. В Максе пишите, в соцсетях пишите. Мы все найдем и обязательно обсудим. Ну а сейчас послушаем Мурата Насырова и Алену Апину.

0: К нам присоединяется Вадим Ривман, у него новости.
1: Обо всем по порядку расскажу. Доброе утро. Итак, более 300 горняков эвакуировали из шахты Распадская в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. На поверхность вывели 305 сотрудников. Возгорание потушили сами работники шахты. Сейчас специалисты проводят мониторинг газовой обстановки на месте. Повлиял ли инцидент на угледобычу, неизвестно. По данным спасателей, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются. Новый ГОСТ на противогололедные материалы начнет действовать в России с завтрашнего дня. Об этом сообщает Росстандарт. Документ устанавливает требования к составам, которые используют для борьбы с наледью на дорогах. Материалы разделят на твердые, жидкие и комбинированные. Они должны быть негорючими, пожары и взрывобезопасными, а также соответствовать санитарным требованиям. Отдельные требования могут вводиться для дорог, которые проходят через особо охраняемые природные территории. Власти Забайкалья сообщили о введении режима повышенной готовности из-за выходов животных к населенным пунктам. Главам округов поручено, в частности, взять под контроль вывоз мусора, чтобы не привлекать медведей, провести в школах инструктажи, определить безопасные маршруты для детей. Напомню, в этом сезоне медведи стали намного чаще выходить к людям. В Сибири и на Дальнем Востоке произошли и смертельные случаи. Аферисты начали использовать телеграм-ботов для кражи денег и блокировки аккаунтов пользователей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на материалы МВД России. Мошенники под разными предлогами убеждают человека нажать кнопку «Старт» в боте, а затем требуют деньги и угрожают блокировкой аккаунта. В МВД рекомендуют не выполнять требования незнакомцев и не принимать поспешных решений в подобных ситуациях. Ну и последнее. В Латвии полицейским пришлось вмешаться в конфликт между барсуком и ежом. Животные устроили потасовку прямо на лестничной площадке многоквартирного дома. Инцидент произошел ночью. Местные жители услышали шум, вызвали правоохранительные органы. После этого на место прибыл дежурный наряд. Однако разнимать животных стражам порядка не пришлось. Заметив полицейских, барсук убежал, а вскоре скрылся и еж. В итоге оба участника конфликта самостоятельно покинули здание, вернулись на улицу. Полиция не стала выяснять, из-за чего именно животные устроили разборку на лестничной клетке. Еще курсы валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Я желаю вам удачного дня.
0: Приветствуем всех проснувшихся. 30 сентября, друзья, уже три дня, как идет наша игра «Что, где, когда» вернулась. Да, осенние игры предстоят нам, предстоит найти лучшего знатока сезона.
2: И с Сашей что-то все эти два дня происходит. Ребята, даю вам наводку. В первый раз он отгадал, и наш капитан, значит, принял его подсказку, получил деньги. Вчера он тоже отгадал, но я тоже отгадала, но не успела. Капитан не принял подсказку и не получил деньги. Что же будет сегодня?
0: То принимать полезно для здоровья. Ты к чему ты ведешь? Объясни, Маргарита.
2: Молодец, хорошо усваиваешь мою логику. Давно знаком.

0: гороскоп на Ретро FM.
1: Гороскоп на среду, на 30 сентября. День пройдет в замедленном и неспешном ритме. Решения сегодня будут даваться тяжело, и это не случайно. Любое движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет.
2: Овны, вам надо пересмотреть текущие расходы и привести их в порядок.
1: Тельцы, не форсируйте события и не меняйте резко свой образ. Сейчас лучше сохранить постоянство.
2: Близнецы, вероятно, события дня потребуют вашего активного участия и смелости.
1: Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день.
2: Львы, этот день не подходит для важных начинаний и подписания документов.
1: Девы, сегодня возможны споры о власти и влиянии, где истинные мотивы останутся скрытыми.
2: Весы, проведите ревизию вещей, наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно.
1: Скорпионы, сегодня может быть сложно договориться с партнерами, на поверхность будут выходить значимые противоречия.
2: Стрельцы, днем вам будет полезен покой и размеренность, ну а вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка.
1: Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться.
2: Далее домашние дела пройдут гладко. Если не спешить, это хороший день для тихих семейных занятий.
1: Рыбы, в общении сохранится резкость, потому что слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
2: А у нас сейчас никакого сопротивления, у нас только новости спорта. Ух, мы их всегда ждем.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Физкульт-привет! Первой смене.
1: Ну, давайте начнем с главной новости, она футбольная. Сборная России обыграла вчера Иран 2-0 в товарищеском матче. Александр Головин.

0: битва армейская получилась, одержав 6-ю победу подряд. Ну а Амур победил «Нефтехимик» со счетом 1-0. В НХЛ стартовал регулярный чемпионат, Каролина уступила Флориде 0-1, Торонто дома проиграл Монреалю 2-3. Еще Данил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира ATP в Гуанчжоу и взял 24-й титул в карьере. А да, вошел в тройку лидеров по количеству завоеванных титулов в этом сезоне. Победа стала для него третьей. Больше титулов в этом году завоевали лишь итальянец Яник Синнер, у того вообще 6, и американский теннисист Бен Шелтон, у того 4. Ну и в завершении, Криштиану Роналду недоволен, что тренер Жезуш не выпустил его на обещанные полчаса с Норвегией. Да, сегодня пройдет экстренная встреча игрока и тренера с главой Португальской Федерации. Будут разбираться. 41-летний капитан остался недоволен, что его не выпустили, хотя обещали. Сразу после финального свистка, напомню, капитан ушел в раздевалку, не поблагодарил болельщиков, ну а вчера даже не тренировался с командой, вместо этого просто позанимался в тренажерном зале в отеле. Будем следить за ситуацией, говорят, атмосфера напряженная, но все еще может наладиться. И сейчас послушаем музыку, Apple у нас вырывается с хитом Summer Night City.
1: Физкульт, привет! Первой смене! На ретро!

0: Доброе утро всем, кто с первой сменой. Саша, Рита на местах. Сегодня мы подробно говорим про подкаст, потому что такой праздник, Международный день подкастов. И если что, это заранее записанная аудио- или видеопрограмма на определенную тему, которую можно слушать или смотреть в интернете в любое удобное время.
1: Да, ну то есть, по сути, это как программа, можно сказать.
0: Книга, которую ты носишь с собой, только это интернет и слушать или смотреть.
1: Да, мы решили с вами поделиться, ведь уже некоторые люди написали, что вели бы про что-то подкасты, как создать успешный подкаст. Мы же еще те, знаете ли, бизнесмены. Сейчас дадим вам советов. Итак,
0: нет,
1: ну что
0: это
1: же?
0: Советы, да, от настоящих профессионалов, продюсеров, которые создают крутые подкасты.
1: Да, так, давай. Ну, давай я начну. Правило первых 2 минут. Значит, что должно быть? Ребят, свежая статистика. Удержание аудитории показывает, что вот слушатель вообще принимает

0: решение, остаться с вами или нет, за первые 120-240 секунд. На самом деле понятно, что в интернете такое количество информации, что как бы, ну, чтобы остановить человека, он сразу чувствует, мое, не мое. Это может, кстати, я не знаю, тембр голоса.
1: Внешний
0: как человек
1: вид,
0: выглядит, да, очень много всего. Поэтому вот первые 120-240 секунд, это очень-очень важно.
1: Да, еще...
0: И никакого занудства там.
1: Да, еще есть жесткая регулярность. Вот средний подкаст умирает и забрасывается авторами, забывается после 21-го выпуска. Успеха добиваются только те, кто держит постоянный ритм.
0: Ой-ой-ой.
1: Выходить, например, строго раз в неделю, в один и тот же день. Да, это, кстати, и лучший способ приучить аудиторию к контенту.
0: Да, ну и идеальный тайминг, я думаю, вы по себе это знаете, это минут 20-40, это такой золотой стандарт, потому что столько времени в среднем занимает у людей дорога на работу, пробежка, уборка дома, потому что все-таки подкасты, они созданы для того, чтобы, ну, как-то, я не знаю, развивать человека в момент, когда он чем-то занимается, нести какую-то интересную, полезную информацию, но это не главное, как бы, занятие, оно должно, знаете, такой фончиком идти. Вот, поэтому, если соберетесь делать подкаст, мы вам дали немножечко важной информации и себе, если честно, ее тоже запишем, особенно про регулярность.
1: Да, желаем вам удачи в ваших творческих свершениях.
2: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
5: Осень за

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: FM и готов получить актуальную информацию. Рассказывает Вадим Ривман.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, сегодня Госдума нового 9-го созыва проведет свое первое пленарное заседание. На него приглашены президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Впервые Нижняя Палата Парламента собирается в такой короткий срок, всего спустя 10 дней после выборов. По итогам голосования «Единая Россия», напомню, сохранила конституционное большинство, получив 349 мандатов из 450. Один из наиболее важных пунктов повестки сегодня — избрание председателя и его заместителей. От «Единой России» на должность спикера предложили Вячеслава Володина. Его кандидатуру поддержал президент и представители всех парламентских партий. ЦБ накажет банки повышенными взносами за навязывание услуг и обман клиентов. С завтрашнего дня в России вступают в силу новые правила, согласно которым банки будут обязаны платить повышенные взносы в фонд обязательного страхования вкладов при выявлении грубых нарушений в работе с клиентами. Под санкции регулятора попадут кредитные организации, которые навязывают дополнительные услуги, не полностью раскрывают риски банковских продуктов или продают сложные инвестиционные инструменты неподготовленным гражданам. Новые меры против телефонных и интернет-мошенников готовят в России. Третий пакет планируют внести в Госдуму до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В частности, власти хотят ужесточить правила продажи сим-карт и отказаться от субдилеров. Оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Еще одно предложение – запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателя и его родственников. Также предполагается усилить идентификацию абонентов и контроль за использованием сим-карт. Финальный состав пакета пока формируется. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана и ожидаемых заморозков в столице области. Видимость местами может сократиться до 200-700 метров. В отдельных районах Подмосковья температура воздуха опустится до минус 2. В Дагестане из-за ухудшения погоды без электричества остались 15 населенных пунктов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Завершить работы предварительно рассчитывают сегодня к 2 часам дня. В регионе при этом действует экстренное предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни и грозы, а порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.

0: 7 до 11.
1: И именно в это время с 7 до 11, но если говорить конкретнее в 9.45, можно выиграть деньги на RetroFM в первой смене.
2: Ребята, мы, конечно же, говорим про нашу игру «Что, где, когда». Она вернулась, мы все очень рады, и мы ищем среди вас капитана. 23-24-883, код Москвы, 495. Звони, капитан, будь отважным, честным, ну и человеком, который хочет докопаться до истины.
3: Реклама.
4: Осень.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в Автовкусной.точка. Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
3: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
4: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.
6: Can't touch this.

0: когда на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: День игры в радиоклубе «Что, где, когда» продолжаются. Сегодня биться за деньги будет Татьяна из Плавска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Татьяна.
1: Добро пожаловать в игру. Сегодня вы, да и вся наша команда претендует на денежный приз 6 тысяч рублей. Конечно, если нам удастся найти ответ на вопрос.
2: Хорошо.
3: Ну все, мы
2: попробуем, постараемся.
3: Да. Игра у нас честная, мы все вместе...
1: Пытаемся найти ответ. Но вы, как капитан, определяетесь, что будет финальной версией от нашей команды.
3: И главное, чтобы какая-то версия все-таки звучала
1: вдруг попадем.
3: Что, если она возьмется из ниоткуда, будут вопросики.
1: Да, за минуту нужно все-таки ее предложить. Да, игра должна быть честной, никакого интернета и подсказок со стороны. Только мы втроем. Готовы?
2: Да, готова.
1: Ну, поехали.
4: Внимание, вопрос. Ответьте, что вы будете делать в первую очередь, что во вторую, а что в третью очередь при возникновении пожара в помещении?
3: Ух.
1: Прям экзамен как-то сдаем.
3: Ага.
1: Ну, давайте пофантазируем.
3: Может, что-нибудь типа там оцените риски?
2: Да,
3: или, там,
1: первую, вторую,
2: пожаре...
1: третью.
3: Да.
1: В помещении.
2: В помещении.
3: Открыть окно.
1: Ну, как раз таки нет.
2: Нет. Нет,
1: иначе сквозняк,
2: нет.
1: Да, и
3: огонь
1: разойдется.
3: Вообще первое подумать, типа, нет?
1: Ну, слушайте, первый раз, в первую очередь о жизни подумать надо, покинуть помещение, типа, самому и другим. Вторую, может быть, вы сообщите в пожарную, что произошло. Третье, если есть средства какие-то, ну, попытаться потом уже после этого потушить, пока профессионалы едут, если есть такая возможность. Либо в первую, вторую и третью очередь вызвать пожарных, и все, и не думать.
2: Нет, в первую очередь, я думаю, все-таки, наверное, нужно позвонить в пожарную службу и сообщить о том, да,
3: что произошло в стороне.
1: Да, вопрос, насколько опасно это для вас. Просто потому что если ты горишь, то как бы там в пожарную звонить, да.
3: Ну дальше что, второе, третье?
2: Нет, ну потому что, да, возгорание, как бы нужно ликвидировать как можно быстрее, потому что помещение, возможно, кроме меня, еще люди, которые о пожаре не знают. Вот, попытаться выбраться из помещения.
1: Да. Татьяна, ну давайте, я вопрос повторяю, сформулируйте. Время уже вышло. Что вы будете делать в первую, во вторую и в третью очередь при возникновении пожара в помещении? Поехали прям. В первую очередь.
2: В очередь нужно вызвать пожарную службу.
1: Есть.
2: Я считаю.
1: Во вторую.
2: Да. Во вторую очередь, ну, если я нахожусь не одна, допустим, в помещении, я знаю, что еще есть люди, то нужно их... как-то...
1: помочь эвакуировать.
2: Мобилизовать.
1: Отлично. Третье.
2: Вот. А третье, ну, наверное, в зависимости от насколько сильное возгорание, да, там, или локальное, уже оценить ситуацию и дальше смотреть, пытаться ли своими силами тушить, или пытаться эвакуироваться как можно быстрее.
1: Не, эвакуация была второе. Третье, получается, тогда попытаться его потушить собственными силами, да?
2: Ну,
1: четкость нужна.
2: Обстановку, наверное.
1: Оценить обстановку. Принимается. Да. Все, давайте правильный ответ.
4: Внимание. Правильный ответ. Первое. Сообщить по телефону 01, что горит, где горит, кто сообщил и номер телефона. Второе. Эвакуировать из опасной зоны людей. И третье. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами.
1: Ну, я думаю, что можем засчитать.
3: Мне кажется,
1: хронология.
3: Да.
1: Хорошая,
3: там
1: да.
3: Хорошее
1: сообщить, эвакуация потом и при возможности, да, потушить. Поэтому, Татьяна, мы вас поздравляем. Вы получаете 6 тысяч рублей.
2: О, супер!
3: Главное, не открывайте окно, как я предложила.
2: Да,
3: я один раз уже тушу.
1: А если тушить, то только керосином, да? Да, Татьяна, ну, будем надеяться, что такие вопросы, да, будут возникать в нашей голове только в рамках игры «Что, где, когда». Вы сегодня чемпион, выиграли 6 тысяч рублей, а мы продолжаем первую смену. Друзья, вы тоже дозванивайтесь и становитесь победителем. В конце осенних игр мы обязательно выберем лучшего знатока сезона.
4: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: продолжает бодрить нас в финале день сентября. Да, сегодня 30 число. У нас сегодня международный день подкастов. Вот этих аудио- и видеозаписей полезных, которые можно слушать в дороге, дома, да везде. И узнавать что-то интересное и новое.
1: Ребятушки, мы сегодня вот по какой теме с вами разговариваем. Вот по каким темам вы предпочитаете слушать подкасты, узнавать вообще глобально новую информацию. Может быть, не только из подкастов. И о чем вы бы могли рассказать людям на постоянной основе, если бы решили делать самостоятельный подкаст? Пишите нам в соцсети, мы очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
11: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
12: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, MySol Visar с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. MySol Visar — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Sol Visar.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня 30 сентября, день подкастов, аудио-видеозаписи, которые мы часто слушаем для того, чтобы узнать что-то новое, интересное или просто развлечь себя. И мы интересуемся, а какие подкасты вы слушаете? И, может быть, какой бы вы могли организовать, что могли бы нести людям через аудио или видео? Делитесь этим в наших соцсетях.
2: Так, вот, например, смысл слушать подкасты большой, пишут нам. Если информация ценная и полезная, конкретно для слушателя, но если слушать все подряд, можно не дождаться пользы, а все вообще потерять. Вот. Ну и там дальше разные идут примеры, но на самом деле это классная, здравая мысль. Вот я прям на днях занималась тем, что как раз отписывалась от всех, что уже стало мне неактуальным, и я считаю, это, знаете, хорошая такая история и для того, чтобы отписаться от ненужного, и для того, чтобы вспомнить то, что нужно. Вот. Вот такую тоже чистку, мне кажется, полезно делать.
1: Это как генеральная уборка дома, только это генеральная уборка в голове, в своей жизни. Же. Тоже полезно бывает, конечно.
2: Игорек нам пишет: доброе утро, ретро-фэм, а я люблю смотреть ролики про космос, черные дыры, нейтронные звезды, рождение звезды, все процессы мироздания. Ой, мне кажется, это очень интересно. Как из Залипанова великолепно.
1: Доброе утро, я бы рассказал о том, как красивы закаты на море, как трудно переворачиваться упавшим пингвинам, и о любви, потому что она правит миром.
2: Вот так, ребят, не стесняйтесь, пишите, о чем вы бы рассказали. Давайте хотя бы просто пофантазируем сегодня. Вот если бы можно было прямо сегодня создать свой подкаст, а мы с удовольствием все это прочитаем.

0: Точное московское время 10:00. С вами первая смена. И нам с вами хорошо. В начале часа, как всегда, узнаем последние новости от Вадима Ривмана. Послушаем.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, во Владивостоке введен режим повышенной готовности из-за непогоды. Сильный ливень затопил несколько районов города. На отдельных участках вода доходила практически до крыш автомобилей. Подтоплены дороги и дворы, местами нарушено движение транспорта. В городе фиксировались перебои с электроснабжением. Последствия непогоды продолжают устранять энергетики и коммунальные службы. С завтрашнего дня российские маркетплейсы начнут по новым правилам проверять информацию о товарах до публикации карточек. Это предусмотрено постановлением правительства. Площадки будут запрашивать у продавцов код товара и сверять сведения с государственными реестрами. Дополнительная проверка потребуется, например, для продукции, которая подлежит обязательной маркировке или подтверждению соответствия. На нее отводится до 3 рабочих дней. Если проверка не пройдена или выяснится, что товар изъят из оборота, разместить карточку будет нельзя. Уже опубликованные карточки товаров маркетплейсы должны проверить в течение полугода. Памятная дата. 85 лет назад началась битва за Москву. Сражение, в ходе которого Красная Армия остановила немецкое наступление. Сорвала планы немцев и перешла в контратаку, которая завершилась фактически уже в Берлине. Гитлер хотел стереть советскую столицу с лица земли, бросил к ней лучшие силы, 1700 танков и почти 1400 самолетов. К памятной дате Центральный архив Минобороны опубликовал документы об обороне Москвы. Возрастные границы молодежи в нашей стране могут пересмотреть. Сейчас к молодежи по закону относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Об этом напомнил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, для молодых ученых возрастная планка выше – 39 лет. При этом эти границы в будущем могут пересмотреть. Онищенко допустил, что это произойдет, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Ну и последнее. Синий трактор сорвал посадку 3 самолетов в аэропорту Новосибирска. Сельхозтехника поехала не по полям, а прямо по взлетно-посадочной полосе аэропорта Толмачева. Водитель, который занимался посевом травы неподалеку, что-то перепутал и оказался в зоне посадки без каких-либо разрешений. 3 самолета были вынуждены уйти на второй круг. В остальном обошлось без последствий, разве что улучшилось настроение у всех, кто видел и снимал на камеры этот заезд. Правда, надзорные органы все-таки проведут проверку. Еще курсы валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.
2: На Ретро-ФМ с 7 до 11.
0: 3:01 в столице. Доброе утро.
3: По полям, по полям. Синий трактор едет к нам.
0: А, это как ты наткнулась?
3: То, что Вадик прочитал, да, вот этот про синий трактор, который не очень аккуратно ездил. Ну что ж, хоть где-то эта песня мне пригодилась, ребятушки. Вот, я ее тоже, может быть, в подкасте в каком-то услышала. Если вдруг вы не слышали, сегодня день подкастов, и мы вам спрашиваем, вот по каким темам вы предпочитаете слушать подкасты, и, может быть, есть что-то, вот что вы бы хотели рассказывать людям, ну, если пофантазировать. Про эту тему обязательно пишите нам сообщение, мы все прочитаем.
0: Да, ну и, конечно, разыграем беспроводные наушники. Нейрохит уже совсем скоро. Игра, которую любят все, а мы особенно.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. 30 сентября, среда. День пройдет в замедленном и неспешном ритме. Решения сегодня будут даваться тяжело, это не случайно. Любое движение вперед требует внутренней готовности, которой пока нет.
1: Овны, вам надо пересмотреть текущие расходы и привести их в порядок.
0: Тельцы, не форсируйте события, не меняйте резко свой образ. Сейчас лучше сохранять постоянство.
1: Близнецы, вероятно, события дня потребуют вашего активного участия и смелости.
0: Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день.
1: Львы, этот день не подходит для важных начинаний и подписание документов.
0: Девы, сегодня возможные споры о власти и влиянии, где истинные мотивы останутся скрытыми.
1: Весы, проведите ревизию вещей, наверняка вы найдете то, что вам больше не нужно.
0: Скорпионы, сегодня может быть сложно договориться с партнерами, на поверхность будут выходить значимые противоречия.
1: Стрельцы, днем вам будет полезен покой и размеренность, ну а вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка.
0: Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются и требуют времени, чтобы определиться.
1: Водолеи, домашние дела пройдут гладко, если не спешите. Это хороший день для таких тихих семейных занятий.
0: Рыбы, в общении сохранится резкость, потому что слова будут опережать мысли, а желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
1: Ребята, у нас никакого сопротивления. Мы скорее настаиваем, чтобы вы просыпались в классном настроении.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: доказала, что это дает мощный терапевтический эффект прослушивания именно подкастов. Мозг человека воспринимает голоса в наушниках как реальное присутствие живых собеседников.
1: Ага.
0: Да, и доказала исследование, что подкасты эффективно снижают уровень одиночества у людей, которые работают удаленно и, ну, или проводят много времени в дороге.
1: То есть, а мы можем же тоже, ну, думать, что мы подкастеры, поэтому мы точно в чьей-то голове.
0: Да, в какой-то
1: голове
0: степени такие... побеждаем одиночество.
1: Анатолий, просыпайся, у тебя все будет хорошо.
0: Ну, хорошо. Тамара, не грусти.
1: Да,
0: Бобик. Среда будет суперской.
1: И ты тоже не грусти. Объясню. Есть подкасты для домашних питомцев. Ну, это же просто. Да-да, я сказал питомцев, чтобы понять.
0: Вы знаете, у меня есть домашний питомец. Он меня как вот так вокруг обвил.
1: Это чтобы никто не спал.
0: Я чувствую любовь.
1: Знаешь, чтобы человек спит с губ, проснулся. Питомцы. Короче, в общем, на стриминговых платформах существует официальный, невероятно популярный аудиошоу, созданный специально для кошечек и собачек, вот, у которых хозяева отсутствуют. Ну, там, дома их одних оставляют. Вот, это многочасовые выпуски. На фоне мягкой музыки, спокойный человеческий голос, ласково читает сказки. Мой маленький бирожочек, вот так вот. Вот, пересказывает какие-то истории. А помнишь, как мы с тобой во дворе ямку копали? И ветеринары подтверждают, такие аудиозаписи отлично успокаивают питомцев и питомцев и снимает у них стресс от разлуки.
0: Слушай, ну это в целом такое
1: мягкое. Я нашла себе занятие для души вообще.
0: А некоторые же, ну, староживые собаки, они, может быть, привыкли к тому, что хозяин, ну, не знаю, командный голос. Гоша, сиди! Может быть, ему нужна такая запись, чтобы там кто-то покомандовал так две минуты жестко, и он такой, а, вот прям как мой.
1: Но
0: и стало приятно
1: это
0: душе собаки.
1: Мы сейчас подобрались еще к тому, что существуют собачьи психологи,
0: да,
1: чтобы понять, какая именно история нужна для вашего питомца.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро FM.
1: 10:19 на часах. Здравствуйте.
2: Ну-ка, так вот остановитесь. А, улыбнитесь, мы вас сфотографируем. А нет, это больше не нужно. Улыбаться на фото больше не модно. Вот так решили зумеры.
1: Какой-то тренд появился?
2: Да, эпоха вот эта сыр. Улыбнитесь. Все, закончилось. Теперь важно, знаешь, ну что-то такое. Смотреть удаленно, спокойно, мимо камеры. Ощущение, что как будто в целом вам это особо и не нужно. Ну просто случайно сфотографировались.

0: Вот, вот это сейчас тренд. Поэтому, если вдруг вы только научились, наконец-таки, вот это вот... Забывайте. Не надо больше такого нам.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 16 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 2 метра в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Грант» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от «Пивака». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед. Лавка меда продает. Пчелы честно признаются. Даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан». Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Да-да-да, Crazy Frog раскачивает эту среду вместе с нами. Это первая смена Retro FM, и мы подходим к новостям. Ну, давайте узнаем, что там. Расскажет об этом Вадим Ривман. Слушаем.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, с завтрашнего дня в России вступает в силу сразу несколько изменений. В частности, меняются тарифы на коммунальные услуги. Итоговое увеличение платежей будет зависеть от региона. С 1 октября меняются правила программы семейной ипотеки. Условия кредитования теперь будут зависеть от количества детей в семье и от региона проживания. Меняются правила выдачи микрозаймов с высокой полной стоимостью кредита. Микрофинансовые организации не смогут выдавать человеку третий одновременно действующий заем с полной стоимостью кредита более 200% годовых, если у него уже есть два таких непогашенных обязательства. При расчете учитываются соответствующие займы как в микрофинансовых организациях, так и в банках. Изменение должно ограничить ситуацию, когда новый заем используется для погашения старого. В Крыму спасли туристов, пропавших в пещерах в Симферопольском районе. Группа шла по экстрим-маршруту и не смогла самостоятельно выбраться из-за резкого подъема уровня подземных вод. Трое мужчин и женщина оказались заблокированы. Полная темнота, нет связи. Сотрудники МЧС не знали, где находятся люди. На помощь отправилась группа из 40 специалистов. Туристов нашли спустя 12 часов. Вывели на поверхность. Все чувствуют себя нормально. Мощная волна протестов накрыла Францию. Более 300 тысяч манифестантов по всей стране. От работников госсектора до старшеклассников. Не хватает учителей. Классы переполнены. В школах устроили погромы. А еще жгли мусорные баки, устраивали стычки с полицейскими, бросали в силовиков бутылки с соляной кислотой. 440 человек задержаны. Только в столичном регионе ущерб составил больше миллиона евро. На улицы десятков городов вышли бюджетники. В Париже, например, около 70 тысяч протестующих. В их числе пожарные и полицейские. Они требуют увеличить зарплаты и расширить штат. В США появится единый онлайн-портал госуслуг. Указ о создании цифровой платформы подписал президент. Предполагается, что пользователи смогут решать бытовые вопросы без перехода между ресурсами федеральных ведомств. В России, напомню, такая система действует уже больше 15 лет. Американский аналог полноценно заработает только в 2027-м, пока не разработан порядок запуска и защиты персональных данных. Еще назову официальные курсы валют на сегодня. Курс доллара 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Так, ну давайте подведем итоги. Родная речь сегодня была?
1: Да.
0: Эффект Манделы был?
1: Да.
0: Что, где, когда состоялось?
1: Да.
0: Нейрохит? Ну, тогда запускаем.
1: Запускаем нейрохит-машину. Ребятушки, звоните, сейчас будем играть, будем бороться с нашей нейросеткой. Она, как всегда, взяла классную, такую суперизвестную песню, переделала полностью ее звучание, но слова оставила прежними. А вот а кто выиграет и поймет, о чем речь, пожалуйста, беспроводные наушники. 23 24 88 3, код Москвы 495.
2: Реклама.
3: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Рубиться с искусственным интеллектом сегодня будет Елена из Москвы. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Ну что, тумаков навешай. Лещей раздадим.
2: Втащим этому искусственному интеллекту.
0: На место поставим. Если что, мы вас поддерживаем, там, понимаете, или вы не одна, знаете, вы команда, да, мы, если что, там, с левого и с правого плеча, как бы рядышком товарищи стоим такие, хорошо?
1: Я постараюсь.
0: Ну, давайте. В общем, искусственный интеллект изменил только музыкальную составляющую, а слова остаются прежними. Песня очень популярная, две подсказки и беспроводные наушники. 3, 2, 1, слушаем!

0: Ну а что, тоже неплохо. Елена, есть мысли?
1: Пока ничего на ум не приходит.
2: Не приходит совершенно. Ну ладно, давайте так.
3: Это нормально.
2: Припевчик дадим еще, так сказать, второй шанс.

0: Так. Елен, мы вас слушаем. Либо группу назвать надо, либо спеть.
1: Вот крутится в голове, но не могу вспомнить.
0: Ну, а хотя бы мелодию помните?
1: Нажми на кнопку, получишь... сейчас, как же...
0: Ну-ну-ну.
2: Ну?
0: Мы в нос.
1: Нажми на кнопку, получишь результат, пусть...
0: Но здесь не про текст, здесь либо мелодию напеть нужно, либо группу
2: либо
0: назвать,
2: группу,
0: потому
2: да.
0: что слова-то звучали, да, это получится так, что мы их просто повторили. Помните в оригинале песню? 3 секунды на размышление.
1: Я ее помню, но я не могу, не могу сказать.
2: Ну ничего, так бывает. Давайте послушаем оригинал.
0: Группа «Технология» нажимает на кнопку уже 3 десятка лет. Поэтому, Лен, ну сегодня в честной игре, да, мы не разгадали технологию, и наушники остаются у нас, но мы вас будем ждать вновь, чтобы в следующий раз спеть обязательно вместе.
2: Договорились?
1: Да, хорошо, спасибо.
2: Все, супер,
0: классного
2: ожидаем.
0: Вам дня, а мы послушаем технологию, как это было.

0: 10.47, точное московское. Это группа «Технология» на Retro FM. Первый смен продолжается.
1: Да, ребятушки, мы сегодня говорим о подкастах, потому что сегодня день подкаста. И вот спрашиваем вас, вот какие подкасты вы бы слушали? Или, может быть, если бы у вас была такая возможность, о чем бы вы записывали?
0: Ну, кто знает, может быть, они берут и слушают подкаст «Дорогие гости».
1: Например?
0: Retro FM специально благодаря Radio Hub, который недавно был разработан.
1: А почему ты не благодаришь специально благодаря великому, умному, красивому, статному, невероятному, я не знаю, как думаешь, он мне 1000 скинет после этого, Максиму Ковалевского. Господи, это он, что ли, подошел прям сам?
2: 200 рублей, не больше.
1: Ну, давай 250 хотя бы на салат.
2: Ладно.
1: Спасибо. Видите,
0: Макс,
1: какой
0: нами?
1: Смешной.
0: Да-да-да, рады видеть воскресного коллегу нашего. Заходи почаще по будням.
2: Почему вы не спрашиваете, что я здесь вообще делаю?
0: Ну, а что ты делаешь?
1: А что ты делаешь здесь вообще?
2: Ну, а воду в кулере кто-то должен менять?
1: Смотри, какой хороший.
0: У Сани нашего звукаря отнимает, да, женское внимание. Сань, ну, если что, буду секундантом.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Интернет-поток Retro FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня говорим про подкасты, аудио-видеозаписи, которые можно смотреть в любое время, в любом месте. И мы сейчас конкретно, например, говорим про подкасты, которые есть на Радио Хабе, в специальном приложении, где можно выбрать ретро-ФМ и дальше. Первая смена, дорогие гости, программа Ю. Вот Сергей Стоянов пишет: я люблю очень подкасты, особенно интервью с известными людьми, как в «Дорогих гостях». Ну вот да, и первая смена тоже бывают, приходят. И есть у меня ощущение, на этой неделе тоже будет еще один известный гость.
2: Да, у нас там, думаете, почему так шумно? Потому что они подкаст там слушают, все стоят, нас не слышат, дверь не закрыли и смеются. Ну ладно, подкаст — хорошее дело. КС нам пишет: привет всем ретрикам FM. Хочу запустить подкаст «Хуже совета не придумаешь». Собираю самые дикие советы про питомцев из интернета. Например, чтобы кот не царапал диван, напугайте его огурцом. Ну вы поняли. Пишите свои находки, вместе посмеемся.
1: Ну да, хорошая развлекательная будет программа, что уж там. Сергей, да. Здравствуйте, Саша, Рита. Нравятся подкасты, связанные с прохождением компьютерных игр. Например, «Принц Персии. Пески времени». О, Сергей, помним такую игру.
2: Боже мой, здравствуйте, первая смена. Мне нравится слушать аудиосказки с папиного телефона. Я пока что маленькая. Так написано: пока что маленькая. 11 лет. Это мой максимум. Когда вырасту, буду слушать все-все-все. Если время будет.
1: Да, видите. От мала до велика, да, слушают подкасты. В принципе, да, подкасты-то прекрасны тем, как раз, что можно найти себе по интересам.
2: Да. Владимир написал, например, что предпочитает прямой эфир. Вот. Такое тоже бывает. Поэтому у нас сейчас там прямой эфир. Коллеги хихикают.
1: Да, не забыли, что на радио работают, да-да-да. За что вам только деньги платят там?
2: Поделитесь своими денежками. Вот, Таня пишет: доброе утро, Саша, Рита. Мне нравится слушать подкасты про музыкантов и актеров. Очень интересно, с чего они начинали. Узнаешь много нового и интересного.
1: Класс. Спасибо, ребята, и вам за то, что поделились своим мнением о подкастах. Какие-то даже советы прозвучали, какие-то идеи, наметки, возможно, появились для самых творческих из нас, кто, возможно, откроет, организует свой новый подкаст в ближайшее время. Ну а мы первая смена сегодня завершаем свою деятельность.

0: Московское время. 11 часов среда. 30 сентября. Что, заканчивается сентябрь уже? Ничего себе. Ну вот сентябрь заканчивается, а новости начинаются на Ретро-ФМ. Дмитрий Королев нам принес последнюю информацию. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Депутаты Госдумы 9-го созыва в эти минуты проводят первое пленарное заседание. По регламенту его должен открывать старейший по возрасту депутат в нынешней Думе. Это 90-летний Владимир Ресин. Однако ранее по договоренности старейших парламентариев было принято решение поручить вести заседание представителю фракции «Единая Россия» Юрию Петрову. На первом заседании депутатам предстоит зарегистрировать фракции, избрать председателя и его заместителя, а также сформировать комитеты и комиссии палаты. Но тем временем в Госдуме хотят давать россиянам субсидии на покупку лекарств. Законопроект разработали в партии «Справедливая Россия». Как пишет РИА Новости, депутаты предлагают компенсировать часть расходов на жизненно важные лекарства, если на них у граждан уходит более 10% дохода. При этом субсидия будет распространяться только на препараты из перечня жизненно необходимых. Отмечается, что получить бонус смогут не все. Если доход превышает 3 региональных прожиточных минимума, субсидия предоставляться не будет. Запрет на экспорт дизельного топлива для российских производителей продлили до конца октября. Ограничение также касается судового топлива, сообщает правительство. Меру объясняют необходимостью поддержать стабильную ситуацию на внутреннем рынке. Одновременно в 15 регионах заключили соглашение с независимыми АЗС о стабилизации цен. Но тем временем ФАС завела 58 дел из-за нарушений на топливном рынке. Данные с начала года предоставила пресс-служба ведомства. Также там сообщили, что с января регулятор выдал 91 предупреждение нефтяным компаниям и другим участникам рынка. Только за последнюю неделю появились еще 3 дела и 3 предупреждения о нарушении закона о защите конкуренции в топливной сфере. В антимонопольной службе отметили, что большинство выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка. Ну а в русском языке постепенно формируется новый составной союз «то что», но пока филологи классифицируют его как ошибку. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. По его словам, популярность этого оборота особенно среди молодежи растет. Это говорит о том, что понадобился еще один подчинительный союз, аналогичный конструкциям «потому что» или «для того чтобы». Ну и о валюте на эту среду. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. Пока все. А далее на Ретро FM встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

требует король на полную ставку, со всеми льготами, видимо. Поднимите, пожалуйста, руки. Все, все вижу, кому требуется. Так, короли и королевы, это я про вас, слушатели Ретро-ФМ. Вы же у нас такие, правильно? Вот, так что про некоторых королев, кстати говоря, сегодня отдельно. Всех Верочек, Надюшечек и Любушек с праздником поздравляю. Всего вам красивого, ну, например, музыки лучшей. Я тут тоже побуду чуть-чуть, можно, повелителем. Повелителем песен классных. Давайте, в ближайшее время. Группа Браво, Роксет. О, а там еще такое. Но надо дождаться обязательно, я считаю. Такого точно. Таких... 11 часов и 20 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Среда, 30 сентября.

0: Кирьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Что? Меня снизили.
4: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки!
5: Успокойтесь, это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
6: Добро пожаловать в «Алания Синема». С 24 сентября. Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в «Алания Синема».
7: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62 0000. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Объявление на Ретро-ФМ.
11: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
10: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Нет, ну, в принципе, многие догадывались, что Жанна Агузарова, она вообще отчаянная барышня. В начале карьеры, например, в Москве Жанна выступала под именем Иванны Андерс некой. При этом использовала паспорт, в котором, о ужас, исправила данные. То есть это был поддельный паспорт. У нее даже были кое-какие проблемы с законом. Как будто бы, ну, кто-то шепнул здесь на ушко. Так, ну все, сейчас все хорошо, слава богу, все прекрасно. Особенно у нас здесь с вами, в эфире Ретро-ФМ уж тем более. И из ближайшего Savage Garden, группа Mirage и Демис Руссос, все это на подходе. Сегодня в среду, 11 часов и 35 минут, московское время, продолжаем.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и
6: сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звезд. 14.00.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
8: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на КВН «Алания». Интернет-провайдер лиги М2 Connect.
9: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: The Savage Garden, Red FM to the Moon and Back, до Луны и обратно. И самое классное во всем этом, во всей этой фразе, что присутствует вот это важное «обратно». Сгонять куда-нибудь? Не вопрос, это мы вообще с радостью. А потом, когда возвращаемся, понимаем, что вот она, самая удобная на свете кровать твоя, которая, диванчик, креслицы, холодильничек, телевизор, ну и все остальное тоже. Не знаю, я люблю возвращаться из отпуска или еще откуда-нибудь. Так, когда Retro FM рядом, в принципе, везде удобно. И даже без принципа, на самом деле. С такой-то музыкой, друзья, до завершения часа Сиси Кэтч, Лев Лещенко. И не только в Москве, уже 11 часов и 50 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масс-Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масс-Солвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
11: Radio Hub. 12+.

0: Москве 12 часов и 1 минута. Наша общая среда продолжается на Ретро FM.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии начали отапливать детские сады, где нет централизованной подачи тепла. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. Он также поручил оперативно подготовить к запуску отопления все учреждения образования и социального блока. Необходимые работы должны завершить в кратчайшие сроки. Более 300 миллионов рублей получит Северная Осетия на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента России в СКФО. Всего на эти цели в этом году 6 регионам Северного Кавказа выделят свыше 5,5 миллиардов рублей. Проезд трамваев до остановки Водная временно приостановлен. Как сообщает предприятие «Владтрамвай», маршруты номер 2 и 10 будут разворачиваться на УЗАТ. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать альтернативный маршрут. Во Владикавказе меняют ветхий водопровод, который обеспечивает водой основное здание общежития Северо-Осетинского педагогического колледжа на улице Кутузова. Износ старых сетей составил около 80%. Специалисты Республиканского водоканала заменят 130 метров водопровода. После завершения работ восстановят грунт и асфальтовое покрытие. Сборник стихотворений Костахи Тагорова перевели на испанский язык. Книгу представили во Владикавказе. Перевод выполнил колумбийский писатель и драматург Рубен Дарио Флорес Арсила. Сборник вышел под названием «Вселенная, Отечество мое» и приурочен к 165-летию со дня рождения поэта. В книге представлены и стихотворения Костахи Тагорова, картины и архивные фотографии жизни осетин. Отмечу, за вклад в популяризацию осетинского языка и литературы Рубен Флорес удостоен медали «Во славу Осетии». Награду ему вручил глава республики Сергей Миняйло. Около 2000 самозанятых в Северной Осетии добровольно перечисляют взносы на будущую пенсию. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, самозанятые освобождены от обязательных пенсионных отчислений, но могут самостоятельно формировать страховой стаж и пенсионные коэффициенты. Для этого нужно подать заявление через госуслуги, приложение «Мой налог» или в клиентской службе соцфонда. Взносы можно перечислять частями или одной суммой до 31 декабря. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 43 копейки. Курс евро 96 рублей 6 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

как он это делает. Голос, который завораживает. Мне кажется, многие девчонки, даже если они не Натали, все равно все душещипательные посылы эти воспринимают очень и очень близко к сердцу. Каждый раз, как в первый раз, Хулио Иглесиас... Не могу его перебивать даже. В общем, Хулио Иглесиас из тех, кто точно хорошо освоил навыки достучаться до слушательниц, 60 альбомов выпустил за карьеру. И это не считая всевозможных сборников. Более 300 миллионов пластинок было продано по всему миру. Дальше с нами те, кто тоже смог, у кого получилось, успешный, знаменитый дуэт Maywood, певица Сандра и не только. Вот такие перспективы. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это «Ретро».

0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
1: Заказать все-таки каждого человека в теории можно, конечно же.
2: Вот, но... Как вы говорили, у нас гальяна.
1: Во, нельзя переделать.
2: Хорошо, если
1: но
2: так
1: сегодня...
2: удобнее. Помните про темный шоколад?
1: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
3: Сладкий чай.
1: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
3: Первая смена.
0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
6: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Если вам рекомендован

0: операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Объявление на Ретро-ФМ.
5: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
4: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Пасадена или Пасадина от дуэта Maywood. Кстати, глянул, какая сейчас погода в Пасадене. Сегодня будет в среду 28 градусов в пересчете на Цельсия и солнышко. Но пока примерно так же, как у нас, чуть теплее, 18 градусов. А потому что там ночь, там, ну, практически 3 часа ночи. Так что ладно. Плюс-минус сравнялись. Окей, ладно. Движемся дальше. Что у нас на пути? Музыка классная, естественно. Пол Янг скоро. Backstreet Boys. Комбинация. В Москве уже 12 часов и 35 минут. Это Retro FM.
1: Реклама. Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
2: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Грант» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Добро пожаловать в Алания Синема. С 24 сентября Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в Алания Синема.
3: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: говорят, какие-то первые заморозки были зафиксированы. Сколько-то там долей градуса ниже нуля. В Подмосковье, в том числе, в Новой Москве. Ужас, конечно. Я сейчас просто представил жителей Якутии, которые слушают это и улыбаются. Да, ну ничего, ничего, нормально. По идее, зима неминуема. Что с этим поделаешь? Давайте будем согреваться музыкой классной. У нас же она есть, правильно? Ну-ка, давайте глянем, что там. Баккара очень скоро. Сергей Минаев. Ну и на этом, естественно, останавливаться не будем. 12 часов и 49 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро FM.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
10: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
16: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
17: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
2: Ретро

0: Сколько там натикало?
1: А, все, вижу, вижу. Московское время 13 часов. И еще немного важной информации от Дмитрия Королева. У него новости. Дим, пожалуйста.
2: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Маркетплейсам будет отведено 10 дней на возврат денег за товары. Норма вступит в силу с 1 октября. Сроки привели в строгое соответствие с законом о защите прав потребителей. Раньше продолжительность времени определяли сами торговые площадки. Кстати, теперь, если отказ от покупки не связан с браком, расходы на пересылку ляжут на покупателя. Минтранс концептуально поддерживает внесенный на этой неделе в Госдуму законопроект, который позволит авиакомпаниям отказывать воздушным дебоширам в перелете. У перевозчиков будет возможность обмена данными. Главная цель предлагаемых изменений – устранить правовой пробел, из-за которого любителей пьянствовать и распускать на борту руки нельзя было отлучить от воздушных перевозок. Тем временем сообщения о ЧП с самолетом Fly Dubai обрастают новыми подробностями. Сегодня борт, который следовал из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате. Затем СМИ сообщили, что между пилотами, якобы гражданами России и Украины, произошла драка. Эту версию опровергло израильское телевидение. По данным журналистов, это граждане Омана и Арабских Эмират. Также, по данным СМИ, предварительно один из пилотов хотел захватить управление самолетом и разбить борт вместе с пассажирами. Сейчас власти рассматривают несколько версий, в том числе и о попытке теракта. У российских учителей появится удостоверение. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Отмечается, само по себе удостоверение пока не дает каких-то автоматических льгот. Его главная задача – стать официальным подтверждением особого статуса педагога, чтобы в дальнейшем можно было воспользоваться разными мерами поддержки. Ну а сильнейшие параатлеты мира в эти дни собрались в Краснодаре. Там стартовал Кубок Паралимпийского комитета России по легкой атлетике. В состязаниях принимают участие больше 200 спортсменов из 11 стран. Разыграют около 100 комплектов медалей в беговых и технических дисциплинах. Эти соревнования – отборочный этап к чемпионату мира, на котором разыграют квоты на участие в Паралимпийских играх 2028 года. И о валюте на эту среду. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Думаешь, зонт с дырой. И что? Что нам эта дыра сделает, скажите, пожалуйста? Просто будем держать ее где-нибудь подальше от себя, чтобы она нас не намочила, дыра эта. Вот такой план действий, как вариант. Нас таким не напугаешь. Кстати, не забываем на прогулку или по каким-нибудь другим важным делам, неважно. Кроме зонтика, брать с собой ретро-ФМ в дорогу. Мы тут очень все любим, когда вы нас с собой берете, а мы вам за это музычку классную организуем. Ну как классную? Лучшую? Владимир Кузьмин, Таркан и певица Сиси Кетч уже очень-очень скоро, следом за Игорем Корнелюком, прямо здесь, на ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама.
2: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
3: Сосредоточься на главном. Хьюси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроймест. ООСЗ-20 Югстроймест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
5: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 50

0: 14-15.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Осень за

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Что? Меня снизили.
2: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки!
3: Успокойтесь, это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
0: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Компьютерный клуб «CyberX» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX. На Барбашова, 72.
5: Круглосуточно.
6: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Когда меня ты позовешь, как там бывало-то давным-давно? А Володя выйдет! Ну, во-первых, не Володя никакой, а Владимир, на минуточку. Владимир Кузьмин, собственно, персоной. Так, кто еще у нас выйдет? А, ну вот завтра, например, в первой смене Рита и Саша выйдут в эфир с играми, подарками и хорошим настроением, конечно. Шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ с 7 до 11 по будням. Пожалуйста, не пропустите. Ну, я тоже, получается, выхожу периодически. Появляюсь, так сказать, на людях в эфирных пространствах. А тут такая компания, такая компания. Вот в ближайшее время тоже намечается «Ля Буш», Михаил Боярский. И не только. В Москве уже 13 часов и 35 минут. Это Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
4: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Грант» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от «Пивака». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
7: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: проект La Bouche, Be My Lover, будь моим. Пытаюсь подобрать версию для юных слушателей,
1: но не получается.
0: Какие-то они очень уж взрослые, вот эти вот ла-ла-ла-ла-ла. Дальше, кстати, тоже все всерьез и по-взрослому, между прочим, кроме шуток. Уже через 10 минут на Ретро-ФМ Филичита, где можно и нужно передавать, поздравлять, признаваться. Счастливый час стартует в 14 по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я пойду погуляю немножко. Завтра вернусь обязательно. Все, пока.
2: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: FM. Время приветов и поздравлений. Иначе говоря, Феличита начинается.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии начали отапливать детские сады, где нет централизованной подачи тепла. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. Он также поручил оперативно подготовить к запуску отопления все учреждения образования и социального блока. Необходимые работы должны завершить в кратчайшие сроки. Более 300 миллионов рублей получит Северная Осетия на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента России в СКФО. Всего на эти цели в этом году 6 регионам Северного Кавказа выделят свыше 5,5 миллиардов рублей. Проезд трамваев до остановки Водная временно приостановлен. Как сообщает предприятие «Владтрамвай», маршруты номер 2 и 10 будут разворачиваться на УЗТ. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать альтернативный маршрут. Во Владикавказе меняют ветхий водопровод, который обеспечивает водой основное здание общежития Северо-Осетинского педагогического колледжа на улице Кутузова. Износ старых сетей составил около 80%. Специалисты республиканского водоканала заменят 130 метров водопровода. После завершения работ восстановят грунт и асфальтовое покрытие. Сборник стихотворений Костахи Тагорова перевели на испанский язык. Книгу представили во Владикавказе. Перевод выполнил колумбийский писатель и драматург Рубен Дарио Флорес Арсила. Сборник вышел под названием «Вселенная, Отечество мое» и приурочен к 165-летию со дня рождения поэта. В книге представлены и стихотворения Костахи Тагорова, картины и архивные фотографии жизни осетин. Отмечу, за вклад в популяризацию осетинского языка и литературы Рубен Флорес удостоен медали «Во славу Осетии». Награду ему вручил глава республики Сергей Миняйло. Около 2000 самозанятых в Северной Осетии добровольно перечисляют взносы на будущую пенсию. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, самозанятые освобождены от обязательных пенсионных отчислений, но могут самостоятельно формировать страховой стаж и пенсионные коэффициенты. Для этого нужно подать заявление через госуслуги, приложение «Мой налог» или в клиентской службе соцфонда. Взносы можно перечислять частями или одной суммой до 31 декабря. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 43 копейки. Курс евро 96 рублей 6 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так, друзья, переходим к вашим приветам и поздравлениям. Анна из Ярославля поздравляет замечательного человека Тимура из Екатеринбурга с днем рождения. Желает приятных событий, исполнения желаний, ярких моментов, тепла, всего самого наилучшего. Ты классный, с твоим днем, император, пишет Анна. И я так понимаю, что этого же Тимура поздравляет еще много-много разных людей. Друзья, давайте все дружно поздравим Тимура из Екатеринбурга с днем рождения. Юлика Андрашина поздравляет с днем рождения Лилию Некрасову. Желает ей всего самого-самого замечательного.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Ольга из города Чехов передает привет своим коллеженькам. Маргарите, Татьяне Викторовне, Леночке, Елене Николаевне с выходом из отпуска поздравляет. Девочки, мы лучшие, пишет Ольга. У нас все получится. Я в нас верю. Мы справимся с любым фронтом работ. Коллектив Коптевских бань поздравляет коллегу Юлию с днем рождения. Желает, чтобы в жизни все было ровно и сбалансировано, как в идеально сведенном отчете. Пусть большие числа остаются в графе доходов, а расходы радуют скромности, а в личных счетах копится только тепло и любовь.
1: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро-ФМ.

0: Александра из Комсомольска на Амуре передает огромный привет всем водителям и кондукторам автоколонны 1891. И отдельный привет Александру Сысоеву, Даниле Попову и автослесарю Михаилу. Виктор Гурков из Калуги передает огромный привет своей маме Насте в Москву. Ну а Евгения Штурбабина из Сочи поздравляет подругу Томочку Шлебанову с ее днем рождения. На протяжении стольких лет, пишет Евгения, ты остаешься удивительно прекрасным человеком. Желаю тебе счастья.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов.

0: Коллектив МКУ, отдел заказчика Боковского района, поздравляет с днем рождения Людмилу Александровну. Желает ей счастья, удачи и здоровья. Елена Хирдина передает привет братьям Саше и Вите, всем родственникам в Кемеровской области, поселок Малиновка. А Татьяна из Челябинска передает привет своему мужу Олегу Самсонову, который сейчас пашет землю мотоплугом. Все получится, не переживай.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Вашка передает привет всем работникам стоматологии СТОМ-центр города Витебска. Хорошего всем дня. Вы лучшие. Татьяна из Тимашевска, Краснодарского края, поздравляет с днем рождения самую любимую доченьку и внученьку Женечку. У нее сегодня день рождения. Любим очень сильно, пишет Татьяна. Желаем расти здоровой, умной. Лара передает привет из деревни Полуханово лучшему мужчине на свете, своему мужу Александру. Он сейчас строит баню. Люблю тебя, мой строитель, пишет Лара.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
4: Осень за окном – это повод для перемен. До 30 сентября салоны элитной мебели «Гранд» и «Мебельный континент» дарят осеннее тепло и грандиозные скидки от 30 до 70% на все. Вы не ослышались! До 70% на всю мебель и рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь! «Гранд» Гадеева 81А, «Мебельный континент» Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь.
5: Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Сугу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
8: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Оле-оле, это Фили Чита на Ретро-ФМ, друзья, читаю ваши сообщения. Вы, пожалуйста, не забывайте их подписывать. Вот, собственно, подписанные и буду читать. Ольга из деревни Крутая Нижегородской области поздравляет с днем веры, надежды и любви сестру Любовь Трунину из города Москва, Надежду Емельянову из города Курган и маленькую принцессу Верочку Громову из Астрахани. Девчонки, вы лучшие! Илья из Уфы передает привет Саше Двинянинову. Простите, сложная фамилия. Всего ему хорошего и наилучшего. Ну, а Алена передает привет своим коллегам Сергею Кузнецову и Елене Кудаковой в город Арзамас.

0: Это грех, поют Pet Shop Boys. Ну, это и не подписываться не грех, но знаете что, просто тогда не прозвучит ваш привет или поздравление. Вы подписывайтесь, друзья, это важно. Катя из Москвы передает привет Екатерине Шмаковой из Московской консерватории. Хорошего настроения в солнечный день желает. Вероника Голанова передает привет своим коллегам из «Контура». Я их люблю, пишет Вероника. Анжела передает привет своему любимому мужу Игорю. Он сейчас за рулем, слушает Ретро-ФМ. Легкой дороги ему и зеленых светофоров. Ну, а Диана из Домодедова передает привет мужу Константину, который сейчас на даче колет дрова для бани, слушает Ретро-ФМ. Константин, так держать.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Группа «Маленький принц» завершает сегодняшнюю фильчту на Ретро-ФМ в Москве 14.56. Меня зовут Антон Веселов. Несколько сообщений в конце программы. Жена Светланы передает привет Сашеньке Логину. Он с друзьями возвращается с рыбалки. Жду, скучаю, люблю. Мама и бабушка поздравляют Лизочку с 25-летием. Желает любви и счастья. Очень любим. Наталья Истомина поздравляет свою маму с днем рождения. Желает ей оставаться такой же молодой. Здоровья, энергии, идей для реализации воплощения всех задумок. Ну а Олеся Тонова из Ревякина поздравляет любимого мужа Андрея с 26-летием совместной жизни. Люблю тебя, мой самый любимый человек. А еще всех с праздником веры, надежды и любови, пишет Олеся. Друзья, завтра с 2 до 3 продолжим фильчту, продолжим читать ваши приветы и поздравления. Вы, самое главное, не забывайте подписываться, ладно?

0: А в начале часа у нас, как всегда, новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Основная задача – повышение качества жизни россиян. Долг каждого депутата – держать связь с избирателями и знать, что происходит на земле. Президент Владимир Путин сегодня выступил перед Госдумой нового созыва. Тем временем в самой Думе появились два новых комитета. Один из них – по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Он будет контролировать регулирование технологий ИИ, цифровых платформ, маркетплейсов и беспилотных систем. Дорожные камеры смогут распознавать более 50 видов нарушений. Для обработки данных будут использовать в том числе нейросети. Новую технику планируют установить в следующем году. В частности, как пишет Автоньюз, камеры смогут фиксировать непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, отсутствие мотошлема, а также случаи, когда водитель не пропустил пешехода. По словам экспертов, сейчас около 30% действующих комплексов технически устарели и распознают только ограниченный набор нарушений. Среди пилотов, подававшего сигнал бедствия рейса Fly Dubai, россиян нет. Не было российских граждан и на борту лайнера. Об этом сообщили в генконсульстве нашей страны в Дубае. Напомню, сегодня экипаж самолета Boeing 737 авиакомпании Fly Dubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, подавал сигнал о захвате судна. Борт экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Ну и буквально в течение последнего часа стало известно еще как минимум о двух рейсах, следующих из Дубая в Тель-Авив, которые получили команду вернуться в Арабские Эмираты. Единое школьное телевидение появится в российских школах. С таким анонсом выступил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, канал будет транслировать фильмы и ролики, которые будут интересны детям, в том числе и необходимые для обучения. Показывать их будут на переменах и после уроков. Для начала пилотный проект стартует в 15 регионах. Затем его распространят на все школы страны. Ну а туроператоры продолжают подводить ценовые итоги летнего сезона. Так, самым дорогим отдыхом внутри страны стало путешествие в Сочи. 20-дневная поездка и 5-звездочный отель для группы из 4 человек обошлись в 2 миллиона 600 тысяч рублей. Но оказывается, это мелочи. 10 человек отдохнули в Турции за 30 миллионов 375 тысяч рублей. И о валюте. Доллар в эту среду 84 рубля 43 копейки, евро 96.06. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Как говорил один мой знакомый, я не верю в гороскопы, я лев. А львы склонны к скептицизму. Группа «Зодиак» с одноименной композицией на РТФМ в 15 часов и 19 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас группы «Форум», «Мистер Президент» и «West Girls».
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Заказать все-таки каждого человека в теории можно, конечно же. Вот, но...
3: Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если
2: но
3: так
2: сегодня...
3: удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
4: Сладкий чай.
2: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
4: Первая смена.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха – около 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный – 1 метр в секунду.
6: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
7: Осень за окном.

0: Балашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
4: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Объявление на Ретро-ФМ.
8: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8 929 804.

0: знакомые голоса, но и узнаем еще много чего интересного. И все это в программе «Ю» Юрия Гурьянова. Кстати, грядущий выпуск будет посвящен дискотекам 80-х и лучшим диско-хитам той пары. Уверен, узнаете много интересного, друзья, так что не пропустите. Суббота, час дня, программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Адеон Лайт». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: говорится, непонимание причин женской обиды не освобождает мужчину от ответственности. А вообще, мужчины, если ваша женщина на вас обиделась, ну, спойте ей что-нибудь вроде этой песни Тен Шарп. Уверен, от обиды не останется и следа. 15:49, столица. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Мадонна и Владимир Высоцкий.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мастсоль Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мастсоль Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Москве 4 часа дня на Retro FM. Впереди Dire Straits, Самоцветы и Modern Talking.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Кредитов почти на 21 миллиард рублей набрали жители Северной Осетии за 8 месяцев текущего года. Как сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро, с января по август оформлено более 80 тысяч розничных кредитов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выданных займов выросла на 12%. В статистику вошли такие сегменты, как посткредитование, автокредиты, ипотека, банковские карты и кредиты наличными. Свыше 100 тысяч человек посетили всесезонный курорт «Мамисон» с момента открытия. Такие данные приводит пресс-служба «Кавказ.РФ». Только с июня по 27 сентября курорт принял почти 25 тысяч гостей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомню, в настоящее время канатные дороги «Мамисона» закрыты на регламентные работы. Они продлятся ориентировочно до 20 октября. При этом курорт продолжает принимать гостей, доступные экотропы, отели и кафе. Россияне смогут подтверждать учетную запись на госуслугах в салонах операторов связи. Об этом сообщили в Минцифры. Такое постановление правительства уже подписано. Сейчас подтвердить аккаунт можно через МФЦ или некоторые банки, а теперь к ним добавятся и салоны связи. В Минцифры отмечают, что новый способ особенно пригодится жителям населенных пунктов, где поблизости нет МФЦ или банка, который предоставляет такую услугу. Более 16 тысяч нарушений правил дорожного движения выявлено в Северной Осетии на прошлой неделе. Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции, из них 47 фактов управления машиной водителем без прав и 67 случаев выезда на встречную полосу. Добавлю, рейды проводятся на постоянной основе и направлены на выявление грубых нарушений ПДД. Осетинский театр участвует в 7-м Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация». Он проходит в Грозном. В течение 8 дней ведущие театры страны представят свои постановки. Осетинский театр покажет спектакль «Мизантроп» по пьесе Жана Батиста Мольера. Режиссером-постановщиком является Александр Битаров. В комедии рассматриваются темы, касающиеся социальных и общественных недостатков, моральных норм и убеждений. Добавлю, программы фестиваля также включают круглые столы, мастер-классы и творческие лаборатории. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 43 копейки. Курс евро 96 рублей 6 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности о организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
3: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: первый сингл, который сразу же принес ему бешеную популярность. Don't Cry Tonight. Это Саваш на Ретро FM в 16 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Sting, группа A-Studio и FR David.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха – около 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный – 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
7: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
8: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Осень

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: кому с утра жить хорошо?
1: На этот вопрос есть только один ответ, друзья, тем, кто слушает «Первую смену». На Ретро FM завтра с 7 до 11 нас, как всегда, будут ждать классные игры с крутыми подарками, тема для обсуждения, новости, шутки от Саши Светловой, Рит Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас.
2: Реклама. Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15. Добро пожаловать в Алания Синема. С 24 сентября. Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в Алания Синема.
2: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00. Hello.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов прощаю!

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: женской психологии. Пупо выбрал себе этот псевдоним, конечно же, не случайно. Дело в том, что с итальянского пупо переводится как «малыш». И женщины всего мира мечтали на протяжении всей карьеры этого певца и до сих пор мечтают прижать этого малыша к своей груди. А ему, собственно, этого и надо. Пупо на Ретро FM 16:49. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Сальваторе Адамо и Наталья Гулькина. А в следующем часе встречайте здесь Олега Орлова.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

0: Вечер среды ускоряет свой шаг. Не отстаем, друзья. Двигаемся под музыку Ретро-ФМ. 17.00 в столице. На пару минут остановимся, чтобы послушать новости и Игоря Акулова.
1: Всем добрый вечер. Вячеслав Володин избран председателем Госдумы 9-го созыва. На пост спикера его выдвинула фракция «Единая Россия», обладающая большинством в парламенте. Голосование проходило на альтернативной основе с использованием электронной системы. По итогам Володин получил 406 голосов. Вячеслав Володин возглавлял Госдумы 7-го и 8-го созывов, а президент Владимир Путин ранее заявлял, что полностью поддерживает его кандидатуру, отметив, что Володин выстроил работу в предыдущем составе должным образом и по-партнерски. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг возможность обсуждения США темы ослабления американских санкций в обмен на освобождение России неких политзаключенных. Было заявлено, что в такой постановке эта тема не обсуждалась и не могла обсуждаться, поскольку в Кремле отрицают наличие каких-либо политзаключенных и считают подобную постановку вопроса неуместной. При этом он отметил, что спецслужбы продолжают регулярные контакты по поводу разных обменов заключенными, которые имели место ранее. Минцифра подготовила третий пакет мер по противодействию телефонным и кибермошенникам. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов. Проект запрещает операторам распространять сим-карты со стартовым балансом. Абонент должен будет внести средства на лицевой счет и таким образом идентифицироваться при платеже. Также вводится запрет на продажу предактивированных сим-карт, оформленных на других абонентов, чтобы пресечь незаконную продажу номеров в интернете. Распространять сим-карты смогут только прямые дилеры, юрлица с агентским договором с оператором связи. Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что учащийся должен тратить на выполнение домашнего задания не более 1,5-2 часов. Было отмечено, что об этом говорят медики, однако проверить это сложно, так как кто-то справляется за 15 минут, а кто-то сидит 2-3 часа. По его словам, полностью отменить домашнее задание для школьников пока не представляется возможным, при этом проблема перегруженности образовательной системы на текущий момент существует. И согласно итогам опроса владельцев домашних животных, 16% россиян ежемесячно тратят на питомцев больше денег, чем на себя. Еще 28% расходуют на животное примерно столько же, сколько на собственные нужды. Главной статьей расходов остается корм, в среднем 6100 рублей в месяц, еще 4900 уходит на ветеринарные услуги и лекарства. При этом для 9% опрошенных в отдельные месяцы ветеринарные расходы превышают 10 тысяч рублей. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 84 рубля и 43 копейки. Евро на отметке 96 рублей и 6 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: бодрит нас своим провинциальным диско. Кстати, бытует мнение, что провинциальный отличается от столичного темпом жизни, а люди – манерой поведения, отношением к окружающим. Хотя эти различия часто носят и такой, скажем, стереотипный характер. Ну, под такую музыку, между прочим, и в провинциях, и в столицах в начале 80-х очень даже неплохо танцевали, занимались ритмической гимнастикой, когда слово «аэробика» только-только входило в наш обиход. 17:19, время московское, впереди в нашем эфире отличная музыка, Алиса Фрейндлих, Ля Буш и Джо Кокер буквально через несколько очень быстрых минут. Меня зовут Олег Орлов, всем желаю приятного вечера.
1: Программа «С Юрием Гурьяновым». На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Если... за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, УГРН, 111-774-668-98-40-0+.
7: Великолепная выставка из «Искусство куклы» в Гостином дворе с 1 по 3 октября. Куклы-красавицы из фарфора, антикварные и музейные раритеты, механические куклы и мишки Тедди в Гостином дворе с 1 по 3 октября. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 620-46-64.

0: том, что бывает, когда любовь нечаянно нагрянет. Эта музыкальная история знакома еще тем, кто фанател по диско 80-х. Это более современная версия Unexpected Lovers 98-го года от группы La Bouche. В ее версии песня получила фирменное мощное звучание, которое, в общем-то, и присуще многим хитам 90-х годов. Лучшая музыка последних десятилетий для вас, друзья, здесь, на Retro FM. Через три минутки нам споют Милен Фармер, Ласковый Майер, Рафаэлла Кара в столице 17:35.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».

0: Кузнецова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвует ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: музыкальная история, посвященная такому чувству, как разочарование. Одна из самых известных песен французской певицы Милен Фармер звучит на Ретро-ФМ в 17:48 по московскому времени. Надеюсь, друзья, вас не разочарует появление в нашем эфире до конца этого часа следующих любимых артистов. Сам ваш Игорь Иванов с нами буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО МПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
11: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
12: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыли категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
14: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
16: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
17: Радио Хаб. 12+.

0: 18.00 в Москве. Крис Келли, Метрио Джой откроет музыкальную программу следующего часа на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Кредитов почти на 21 миллиард рублей набрали жители Северной Осетии за 8 месяцев текущего года. Как сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро, с января по август оформлено более 80 тысяч розничных кредитов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выданных займов выросла на 12%. В статистику вошли такие сегменты, как посткредитование, автокредиты, ипотека, банковские карты и кредиты наличными. Свыше 100 тысяч человек посетили всесезонный курорт «Мамисон» с момента открытия. Такие данные приводит пресс-служба «Кавказ.РФ». Только с июня по 27 сентября курорт принял почти 25 тысяч гостей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомню, в настоящее время канатные дороги «Мамисона» закрыты на регламентные работы. Они продлятся ориентировочно до 20 октября. При этом курорт продолжает принимать гостей, доступные экотропы, отели и кафе. Россияне смогут подтверждать учетную запись на госуслугах в салонах операторов связи. Об этом сообщили в Минцифры. Такое постановление правительства уже подписано. Сейчас подтвердить аккаунт можно через МФЦ или некоторые банки, а теперь к ним добавятся и салоны связи. В Минцифры отмечают, что новый способ особенно пригодится жителям населенных пунктов, где поблизости нет МФЦ или банка, который предоставляет такую услугу. Более 16 тысяч нарушений правил дорожного движения выявлено в Северной Осетии на прошлой неделе. Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции, из них 47 фактов управления машиной водителем без прав и 67 случаев выезда на встречную полосу. Добавлю, рейды проводятся на постоянной основе и направлены на выявление грубых нарушений ПДД. Осетинский театр участвует в 7-м Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация». Он проходит в Грозном. В течение 8 дней ведущие театры страны представят свои постановки. Осетинский театр покажет спектакль «Мизантроп» по пьесе Жана Батиста Мольера. Режиссером-постановщиком является Александр Битаров. В комедии рассматриваются темы, касающиеся социальных и общественных недостатков, моральных норм и убеждений. Добавлю, программы фестиваля также включают круглые столы, мастер-классы и творческие лаборатории. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 43 копейки. Курс евро 96 рублей 6 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
3: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушая эту песню «Тако», которую рекомендуют для поднятия настроения пройтись по модным магазинам и приодеться, невольно вспомнился сегодняшний гороскоп, в котором как раз это было не рекомендовано овнам и тельцам, в отличие от весов, которым от лишних и ненужных вещей рекомендовано избавиться, ну и, разумеется, прикупить что-нибудь новенькое. Надеюсь, представители этих знаков зодиака, если они члены одной семьи, в противоречие друг с другом не вступили. 18.18, время московское. Далее «Жить в мире», «Любви и согласии». Нам на Ретро FM помогут Натали, Bad Boys Blue и их лучшие музыкальные истории. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Заказать каждого человека в теории можно, конечно же. Вот, но...
3: Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если
2: но
3: так
2: сегодня...
3: удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.

0: 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Что? Меня снизили.
5: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
6: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
7: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15. Добро пожаловать в «Алания Синема» с 24 сентября. Юра Борисов в фантастическом боевике «Девятая планета». Несчастный случай возвращает механику память о службе за пределами Земли. Билеты в кассах кинотеатра, на сайте и в мобильном приложении. Ждем вас в «Алания Синема».
8: Осень за окном.

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62 00 00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
0: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
3: Круглосуточно.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Уверен, многие с удовольствием приняли это приглашение группы Рики Повери немного потанцевать. Ну, кстати, довольно часто история отношений начинается именно с танцев. В эту субботу немного углубиться в историю танцев, предлагает мой коллега Юрий Гурьянов. Следующая программа «Ю» позволит нам заглянуть на дискотеку и вспомнить, что звучало на танцполах в 80-е годы. С 13 до 14 часов не пропустите в эту субботу программу «Ю». Здесь, на Ретро-ФМ, будет интересно.
1: Реклама.

0: 70% на все. Вы не ослышались. До 70% на всю мебель. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Владикавказ вновь встречает праздник музыки. В юбилейный сезон филиал Мариинского театра приглашает на международный фестиваль «Мариинский Владикавказ». Симфонический оркестр Мариинского театра. Маэстро Валерий Гергиев. Билеты в кассах и на сайте театра. Телефон 53 14 15.
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной точка». Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт». Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: французская певица Desireless и ее песня, невольно зовущая в дорогу, куда сразу хочется отправиться по окончании трудового дня. Даже если большие пробки, даже если приходится тратить на это время, дорога домой, она такая, подчас приходится идти и ехать через тернии. 18.48, время московское, меня зовут Олег Орлов, всем доброго вечера. Далее в нашем эфире арабески и веселые ребята.
1: Радиоклуб «Что, где, когда». Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что, где, когда». По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
16: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: столице 19.00. Далее подпоем Андрею Державину и станцуем ламбаду в начале часа. Но сначала послушаем последние новости. Игорь Акулова, вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. В России продлили запрет для производителей на экспорт газоля, дизельного и судового топлива до 31 октября включительно. Соответствующее постановление подписано правительством. В Кабмине отметили, что мера необходима для поддержания стабильности на внутреннем рынке, в том числе из-за повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании. Предыдущий запрет действовал до сегодняшнего дня. Напомню, что 8 июля правительство запретило экспорт бензина и дизеля и предоставило налоговые стимулы для импорта. Горючего. Президент Владимир Путин заявил, что все социальные обязательства перед гражданами должны быть выполнены в полном объеме при формировании нового бюджета. По его словам, бюджетный пакет должен быть сбалансирован с учетом текущих приоритетов и стратегических целей. Необходимо сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить финансирование национальных проектов и федеральных программ, а также выделить средства на решение демографических задач, улучшение жилищных условий и поддержку семей с детьми. Минцифра опубликовала третий пакет мер по борьбе с телефонными и кибермошенниками. По словам ведомства, он направлен на создание надежной системы защиты граждан. Среди основных положений — создание единой платформы согласий на госуслугах, где человек сможет увидеть ранее данные согласия на обработку персональных данных, распространение сим-карт только через прямых дилеров, заключивших агентский договор с оператором, формирование баз участников мошеннических схем, предоставляющих аферистам свои абонентские номера и учетные данные, и также запрет на продажу предоплаченных сим-карт. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Канады Феликсом Ожалиасимом в матче первого круга турнира ATP в Пекине со счетом 6-3, 6-3. Во втором круге россиянин встретится с победителем противостояния между французом Артуром Риндрикешем и словаком Алексом Молчаном. Карен Хачанов занимает 26-ю строчку мирового рейтинга и за карьеру завоевал 7 титулов ATP в одиночном разряде. И в США одна из компаний пообещала крупную награду за достоверные доказательства существования снежного человека. Победитель конкурса «Награда за Битфута» получит 1 миллион долларов. Чтобы претендовать на приз, участники должны предоставить как минимум 4 из 7 объявленных видов доказательств, среди которых отпечатки стопы или руки, фото и видео с тепловизора, образцы шерсти, аудиозаписи крика, а также следы воздействия на окружающую среду, например, сломанные ветки. При этом в требованиях к фотографиям сказано, что принимаются снимки, на которых Бигфут случайно влез в кадр, испортив ваше фото, из-за чего победителем, вероятно, станет самая изобретательная и остроумная заявка. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 83 рубля и 56 копеек. Евро 94 рубля и 88 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как шутят, умудренные жизненным опытом люди, если в нашем детстве, чтобы получить заряд адреналина, звонили в дверь и убегали, то теперь получаешь заряд адреналина, когда в дверь звонят тебе. Уж если кто к вам приходит, пусть эти гости будут долгожданными, дорогими, как по воскресеньям с 13 до 14, когда в эфир Ретро-ФМ выходит шоу-игра «Дорогие гости». Ласковый май, последний сентябрьский вечер, звучит на Ретро-ФМ в 19:20 по московскому времени. Совсем скоро послушаем Владимира Высоцкого и группу Scorpions. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 12-14 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Осень за

0: 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Что? Меня снизили?
2: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
3: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
8: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг 34».
9: Счастье есть!
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой

последней силы я, до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: чихуахуа.
1: Вот интересно, почему в голливудских фильмах перед тем, как пойти на работу, люди успевают, сходить на утреннюю пробежку, выгулять собаку, принять душ, позавтракать, обсудить с родными какие-то проблемы. Ну, а мы что? Некоторые из нас проснулись, не успели даже почистить зубы, а уже опаздываем на работу. Потому что просыпаться надо, друзья, в компании нашего утреннего шоу «Первая смена», с которым ваш будний день начнется весело и продуктивно. С понедельника по пятницу с 7 до 11 на Ретро-ФМ лучшая музыка, актуальные новости, тема для обсуждения, бодрящие шутки ведущих Саши Светловой, Риты Субботиной и игры с классными призами. Такое проспать, никак нельзя. И завтра не пропустите с 7 до 11 наше утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Свет – это главный акцент в интерьере. До 30 сентября салон «Мебельный континент» дарит скидку 15% на все. Освещение от премиального бренда «Odeon Light». Эксклюзивно в «Мебельном континенте». Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистом местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных, и даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед. Лавка меда продает. Пчелы честно признаются. Даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-280.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Вот так же, как и участники проекта «Домино», легко и непринужденно поют свою самую известную песню, так и сентябрь отшагал свое, подарив нам прекрасную раннеосеннюю погоду. И эта трудовая неделя прошла в таком же легком ритме. Сегодня свой экватор. Как можно больше радости вам, друзья, и поменьше грустных мыслей под музыку «Ретро-ФМ». 19.50 в столице. До конца этого часа еще послушаем Альбана и Рамину Пауэр и Дмитрия Маликова.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выгода до 900 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле», открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: 8 вечера в Москве. Группа Стаса Намина и Трио Джой порадуют нас в начале нового музыкального часа на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Кредитов почти на 21 миллиард рублей набрали жители Северной Осетии за 8 месяцев текущего года. Как сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро, с января по август оформлено более 80 тысяч розничных кредитов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выданных займов выросла на 12%. В статистику вошли такие сегменты, как посткредитование, автокредиты, ипотека, банковские карты и кредиты наличными. Свыше 100 тысяч человек посетили всесезонный курорт «Мамисон» с момента открытия. Такие данные приводит пресс-служба «Кавказ.РФ». Только с июня по 27 сентября курорт принял почти 25 тысяч гостей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомню, в настоящее время канатные дороги «Мамисона» закрыты на регламентные работы. Они продлятся ориентировочно до 20 октября. При этом курорт продолжает принимать гостей, доступные экотропы, отели и кафе. Россияне смогут подтверждать учетную запись на госуслугах в салонах операторов связи. Об этом сообщили в Минцифры. Такое постановление правительства уже подписано. Сейчас подтвердить аккаунт можно через МФЦ или некоторые банки, а теперь к ним добавятся и салоны связи. В Минцифры отмечают, что новый способ особенно пригодится жителям населенных пунктов, где поблизости нет МФЦ или банка, который предоставляет такую услугу. Более 16 тысяч нарушений правил дорожного движения выявлено в Северной Осетии на прошлой неделе. Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции, из них 47 фактов управления машиной водителем без прав и 67 случаев выезда на встречную полосу. Добавлю, рейды проводятся на постоянной основе и направлены на выявление грубых нарушений ПДД. Осетинский театр участвует в 7-м Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация». Он проходит в Грозном. В течение 8 дней ведущие театры страны представят свои постановки. Осетинский театр покажет спектакль «Мизантроп» по пьесе Жана Батиста Мольера. Режиссером-постановщиком является Александр Битаров. В комедии рассматриваются темы, касающиеся социальных и общественных недостатков, моральных норм и убеждений. Добавлю, программы фестиваля также включают круглые столы, мастер-классы и творческие лаборатории. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 43 копейки. Курс евро 96 рублей 6 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
3: Совершайте покупку в «Мебельном континенте» и становитесь участником розыгрыша. Главный приз – 500 тысяч рублей. Не пропустите «Мебельный континент». Барбашова, 72. Подробности об организаторах, правилах проведения, срок, месте и порядке получения призов у консультантов.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Она начинала свой путь с арабесок. Группа, куда попала в нежном 18-летнем возрасте. Затем, не без помощи своего будущего мужа Михаила Криту, Сандра занялась сольной карьерой, обернувшейся громкими хитами и международной славой. А начиналась она как раз с этой песни. Благодаря успеху Марии Магдалены, девушка из девчачьего трио «Диско», диско-трио, кое в то время было много, мгновенно превратилась в звезду первой величины. Она и сияет у нас сейчас на Ретро-ФМ 19 минут 9 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера под музыку Ретро-ФМ.
1: Программа с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля

0: Травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан». Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
1: Объявление на Ретро-ФМ.
2: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
1: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Вот интересно, друзья, вы тоже сталкивались с этим чувством, когда после 8 часов работы узнаешь, что на самом-то деле прошло только минут 40. Ну, к счастью, не сейчас, потому как рабочая среда уже позади. В Москве 20 часов 36 минут. Кстати, позади не только этот рабочий день, но и половину трудовой недели. Прошли благополучно ее экватор, чему дружно радуемся под песни любимых артистов. Группа «Альфавиль» скоро сменят на ретро-ФМ «Bad Boys Blue» и «Доктор Албан».
1: Реклама.
2: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО «С21 Югстроинвест». ООО «С20 Югстроинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

некоторые песни так хорошо, приятно танцевать. И даже обидно становится, когда они заканчиваются. Но, друзья, сейчас времени у нас будет вагон и маленькая тележка. И песен будет хороших и разных, хоть отбавляй. Каждый день с 21.00 до полуночи в нашем эфире вечеринка Ретро-ФМ. 3 часа отдыха под лучшие дискотечные хиты последних десятилетий в неповторимом миксе. Не проходите мимо. Без 10:09 в Москве встречайте. Через несколько минут Руслана Романова, ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения и прощаюсь до завтра.

0: Думается мне, что все иллюзорное, фантастическое, призрачное оставим мы с вами для тех самых сновидений, про которые поет Игорь Николаев. А пока предлагаю всем обратить внимание пристальное на самую реальную и только лучшую танцевальную музыку, которая с этого часа звучит у нас на вечеринке. Ретро-ФМ и до полуночи продлится наш супермикс. Так что пока давайте виртуальные знакомства отложим на время. 21.20. Время московское. Руслан Романов с этого часа с вами. До глубокой ночи уходить не планирую и вам не рекомендую.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Осень – время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62 00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: ваше самочувствие к середине трудовой недели. Экватор, так сказать, пройден, как, в общем-то, и первый месяц осени, сентябрь. Да, друзья, все, будто бы его и не было вовсе, с учетом весьма позитивной погоды. Например, вот в столичном регионе, в частности, эти 30 дней пролетели незаметно по моим личным ощущениям. Вот так и будем двигаться вперед с тем же бодрым настроем, да еще и под лучшую дискотечную музыку на вечеринке Red FM.
1: Реклама.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: как мне кажется, когда лето плавно переходит в статус золотой осени, вот это идеальный вариант и настоящий подарок для всех. Не стану комментировать текущий сезон, дабы ничего не испортить, как говорится, но хотелось бы, чтобы у нас было как можно меньше поводов говорить такое короткое лето. Давайте уже лучше скажем, такая прекрасная осень, ну и дальше по списку сезонов аналогично. В Москве 21:50. Всех приветствую на вечеринке Retro FM.
1: Утреннее шоу.
2: Первая смена.
1: По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Retro FM. Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: танцуем, отрываемся, поем все это здесь, на вечеринке Ретро FM, без преувеличения. Визитная карточка Богдана Титомира вышла на дебютном альбоме артиста под названием «Высокая энергия». Вот ее-то, я полагаю, ощутили на себе все, кто так или иначе сталкивался с творчеством этого эпатажного шоумена. Заряжаемся позитивом в финале среды, готовимся к новому осеннему отрезку, ну и просто отлично проводим время здесь под лучшую танцевальную музыку.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: За окном плюс 12 градусов в эти минуты в Москве. Ночью в столичном регионе от 2 до 7 градусов выше нулевой отметки. Завтра 1 октября. Максимально плюс 16 в Москве и по области. Осадков не будет, говорят нам синоптики. Ветер ожидается умеренный северного направления. Вот такие прогнозы.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

0: у нас примерно так же, как описывает эта команда Sugar Babes. Один музыкальный круг проходит за другим, ритмично, динамично, позитивно протекает танцевальный марафон, наполненный лучшими дискотечными треками нескольких поколений. 22:34 в столице.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

0: Of the Night. Все те, кто охотится за лучшими танцевальными хитами, рассекая волны радиоэфира. Поздравляю, вы нашли то, что искали. Уникальный супермикс не оставит вас равнодушными. Проверено временем и истинными ценителями вечеринки RetroFM.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Превзойден и Леонид Агутин и его музыкальные эксперименты давно покорили всех и каждого. О каком бы периоде творчества знаменитого исполнителя ни шла речь, во все времена он покорял музыкальный Олимп и никогда не останавливался на достигнутом. Вот и мы на вечеринке Ретро-ФМ не можем отказать себе в удовольствии и регулярно включаем треки любимого артиста в наш уникальный супермикс. 23.19, точное столичное, всех приветствую.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: В эти минуты за окном плюс 11 градусов. Ночью наступающий в столичном регионе от 2 до 7 выше нулевой отметки. Ну а в четверг 1 октября максимально плюс 16. В Москве и по области осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет умеренный северного направления.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: практика, где Сиси Кетч, там и танцы. Не всегда наоборот эта формула работает, но если речь о вечеринке Ретро-ФМ, тогда точно да. 23:33, время московское, мы танцуем до полуночи.
1: Ретро-ФМ, Москва, 88.3.

Да уж, друзья, где летние диско-бары, а где мы с вами? А мы, между прочим, в преддверии второго осеннего месяца здесь, на вечеринке Retro-FM, для которой нет ни границ, ни каких-либо прочих ограничений. Лучшая танцевальная музыка будет звучать там, где вы пожелаете, и даже когда пожелаете, если использовать все имеющиеся ресурсы, такие как наше приложение Radio Hub, например. Попробуйте на досуге, это очень даже удобно. До завершения уникального микса остается около 10 минут, равно как и до старта октября. Давайте дождемся этого момента все вместе.

0: Вас постоянно поют участники дуэта Pet Shop Boys, и это именно то, в чем мы с ними полностью солидарны. Ведь все, что не происходит в эфире Retro FM, это все исключительно для наших драгоценных слушателей, то есть для вас, друзья. 00:20, время точное московское, я Руслан Романов, рад всех приветствовать и еще раз сказать о том, что стартовал второй осенний месяц, он же октябрь, первое число на календаре. В плане музыкальном далее для всех вас Сиси Кетч, мелодия из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», а также команда «Аэросмит» у нас буквально через несколько минут с одним из заглавных своих хитов. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Когда же еще, если не ночью, путешествовать до Луны и обратно, to the moon and back, как поют участники группы Savage Garden. Впрочем, темное время суток предполагает еще и не такие странствия под лучшую музыку нескольких поколений. Но главное, это, конечно же, не увлекаться и вернуться до рассвета. 0:50, точное столичное. Я Руслан Романов. Здравствуйте, всем приветствую. Бодрствующих, не спящих по тем или иным причинам. Скоро Крис Ри и Ариэль у нас в эфире на Ретро-ФМ.

0: Но вы чувствуете, да, вот по этой мелодии, энергичному темпу ритму, что как минимум приподнятое настроение у участников группы Gibson Brothers было и при создании трека, и впоследствии, я так полагаю. Ну и все мы заряжаемся соответствующими эмоциями при прослушивании прекрасной этой композиции. 1:20 в Москве. Дальше Майкл Джексон и Евгений Осин на Retro FM.
1: Погода на Retro FM.
0: А за окном у нас 10 градусов выше нулевой отметки в эти минуты в Москве. До утра в столичном регионе от 2 до 7 градусов. А в разгар этого четверга, 1 октябрьского дня, максимально плюс 16 в Москве и по области. Осадков сегодня не будет. Ветер ожидается умеренный северного направления. Все, что сообщают нам синоптики.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

0: волшебным образом действует на организм, моментально улучшая настроение. Причем какая бы версия легендарного произведения под названием «Винус» не звучала. В данном случае с нами команда «Бананарама» на Retro FM. 01.34, время точное, столичное. Впереди «Саваш» и «Белль» для всех, кто настроен на Retro FM.
1: Retro FM. Москва. 88.3.

Вот под этот нежный, но все-таки темпераментный мотив спешу еще раз пожелать всем отличного четверга и успехов во всех делах и начинаниях. Завершаю свою эфирную смену, передаю слово Тимуру Соколову, который поприветствует всех в 2:00. Удаляюсь до старта ближайшей вечеринки Ретро-ФМ в 21:00. Жду всех. Руслан Романов, до встречи на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: За каждое маленькое удовольствие в этой жизни приходится платить зачастую большую цену. Такова главная мысль песни ECC над Pet Shop Boys. Но все же маленькие, безобидные удовольствия... Позволить себе, я думаю, мы можем. Тем более ночью, и в нашем случае таким удовольствием будет музыка. Пардон, не просто музыка, а лучшая музыка. Группа Ялла и Глория Гейнер впереди. Меня зовут Тимур Соколов. До 7 утра. Я с вами. Всем привет.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Даже если вы не Натали, а, к примеру, Настя, Люба или Регина, то эта песня все равно посвящена вам, дорогие девушки. Ну, хотя бы потому, что сам Хулио Иглесиас говорил, что сие музыкальное творение написано не для конкретной женщины, а является романтическим образом, вдохновленным красотой советской девушки, когда он был в России. Так что все для вас и только для вас, дорогие наши дамы. Ну, а далее для всех, абсолютно для всех, кто не спит, карнавал устроим под чутким руководством Сергея Минаева уже через пару минут.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

Да, даже поздней ночью можно устроить себе небольшую вечеринку, находясь в кровати, в наушниках, слушая «Ля Буш» и подергивая ножкой в такт этому незабвенному хиту под названием «Be My Lover». В финале часа здесь появится «Bad Boys Blue» «Синяя птица». 2.50 уже в столице. Всем, кто не спит, пламенный танцевальный привет.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.